0: работами по устранению повреждений на сетях водоснабжения. По информации РВК «Сахалин», ограничения продлятся до 18.00. Под них попали жители сразу нескольких районов города, а также социальные объекты. Это ряд адресов по Авиационной, Ленина и Фархудинова, а также дома по Инженерной, Набережной, Отдаленной и другим улицам. После восстановления водоснабжения возможно ухудшение качества воды. 3 дополнительных рейса между Охой и Хабаровском выполнит авиакомпания «Аврора» в период с 20 августа по 9 сентября. Билеты поступят в продажу в ближайшее время. С просьбой добавить авиарейсы в сезон летних отпусков и каникул к Валерию Лимаренко ранее обратились жители Ахинского района. Добавлю, в рамках программы субсидирования социально значимых рейсов ДФО жители региона могут приобретать льготные авиабилеты по 9 маршрутам, в их числе Курильск-Владивосток, на Углике Хабаровск, Южинск, Халинск, Благовещенск. При дефиците мест на необходимый рейс они могут обращаться к специалистам сервиса «Лист ожидания», который запустили по инициативе главы региона. В Омске завершили благоустройство 2 новых общественных пространств. На улице Школьной заасфальтировали пешеходные дорожки, обустроили остановочный павильон, установили современное освещение и ограждение, скамейки и урны, посеяли газон. Второй объект – территория возле автовокзала на улице Советской. Здесь обустроили перголу, смонтировали освещение, установили лавочки и высадили газон. Экологическая акция «Вода России» пройдет в областном центре 15 августа. На этот раз участники наведут порядок на берегу реки Еланька в южной части города. Весь необходимый для уборки инвентарь предоставят организаторы. Для участников также подготовят питьевую воду и легкий перекус. Место сбора – район моста за жилым массивом Оралия. Британский гонщик Энди Грин установил мировой рекорд скорости для автомобиля с водородными двигателями внутреннего сгорания. Он разогнал машину до 654 км в час. Двигатели авто длиной около 10 метров созданы на основе силовых установок, которые используются в тяжелой технике. Они смешивают водород под давлением с воздухом и воспламеняют полученную смесь. И в завершение о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас ясно, 25 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Денис Федосеев.
1: Ну а лето-то и правда жгучее. 29-31 сегодня в Южно-Сахалинске, и это все в тени. Представляете, что на солнце. А, да что уж там, в глобальном масштабе у нас теплые течения, море, новые какие-то виды рыб к нам заходят. А я к чему все веду? Сегодня, в этом часе, у нас с вами будет гость, руководитель АНО «Рыбаки Сахалина», Любовь Стримжа. И мы поговорим как раз про вот эти все акулы мако, какие-то анчоусы, кто где вообще что ловит, как на нас влияет теплое течение, чего там опять селедка занерестилась, какие мероприятия, события были, есть, будут. В общем, не пропустите, примерно в 11:40 это все будет в нашем эфире. Ну а пока с радостью представляю вам следующий хит «Ain't Nobody Loves Me Better», это Феликс Яйн. Thank you.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Странно, когда ты сходишь с ума. У меня появляется чувство вины.

0: Что там в наших городах? Расскажу на волне прямо сейчас. Прогноз погоды. Итак, по данным сайта rp5.ru, сегодня в Ахе и Тымовском без осадков и плюс 28. Вообще везде сегодня без осадков, поэтому укорачиваем. В Смирных температура днем до 29, в Углегорске 25, в Тамари-Невельске 27 с плюсом, в Чехове плюс 26, в Холмске тоже 26 градусов. В Северо-Курильске без осадков и плюс 14, в Курильске осадков не ждите, 26 с плюсом. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков, максимальная температура 29-31 градус, ветер юго-западный от 6 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки» 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня». Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую».
6: Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении карты «Столичная».
7: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Новости.
1: Подпись сделана. Закорючки в тренде. Подробности у Ани Гладарь. Привет.
2: Всем привет. Ну, интернет периодически захлестывает волна ностальгии. Сначала все показывали фото из детства, потом танцевали под песни нулевых, а теперь россияне взялись за свои подписи. Те самые закорючки, которыми мы расписывались в школьных дневниках, чтобы скрыть двоечку по математике. Поэтому в соцсетях люди начали выкладывать свои подростковые автографы. Все же репетировали перед получением паспорта, что они, как они там будут расписываться. И там есть и сердечки, и завитушки, и иероглифы. И просто настоящие каллиграфические шедевры.
1: Ну, всегда побеждал тот, кто ставил со стороны паспортного стола подпись, потому что там, ну, вообще, я не знаю, там этому, видимо, отдельно учат.
2: Там надо, чтобы страница, знаешь, раскладывалась еще там, на три части, пока это, эти все завитушки не исполнит человек. Ну вот, некоторым даже пришлось менять подпись при замене паспорта, уже когда они стали постарше, там в 20. Кто-то ради строгости, кто-то постыдился просто. Все подробности прямо сейчас. Спонсор других новостей — компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме-летом. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки, без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Надежно и профессионально. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
0: Другие новости.
2: Итак, в соцсетях вирусится челлендж «Моя первая подпись». И там, конечно, ну вообще, у кого-то цветочек или солнышко, у кого-то три буквы и такой завиток, что сам владелец не смог повторить его через 10 лет. Некоторые успели сменить автограф при первой замене паспорта, потому что поняли, что так больше продолжаться не может. А другие решили, ну и что, что нарисовал там птичку или смайлик в 14 лет, это мой фирменный стиль. И теперь они ставят свой фирменный стиль на кредитных договорах, например. И банк принимает, потому что подпись — это не просто закорючка, это юридическая единица. И по закону подпись в паспорте должна быть трудновоспроизводимой, но при этом повторяемой самим владельцем. У всех же были ситуации, когда распишитесь как в паспорте, и приходится листать паспорт, потому что ты не помнишь, как там у тебя. В общем, если вы в 14 лет нарисовали что-то, а теперь пытаетесь повторить, это, конечно, подвиг, можно сказать. Хотя, как показывает практика, и банки, и нотариусы любят строгие подписи, но не настолько, чтобы требовать стирать рисунки котиков, если клиент платит по ипотеке вовремя. Я честно скажу, у меня ничего там необычного, но там завитушки есть, но я не могу расписаться, как в паспорте.
1: А вот я однажды получал какой-то диплом, там что-то, где официальное лицо подписывалось, и увидел свою же подпись, но это подпись другого человека. Вот это да.
2: Вот
1: это,
2: так
1: это
2: повторяют.
1: Мой начальник практически.
2: Тоже Федосеев был?
1: Ну нет. А там у меня...
2: А подпись Федосеев?
1: Там непонятно, да, вообще. Все в закорючках.
2: Ну, если вы никогда подпись свою не меняли, значит, она у вас отличная. Если меняли, значит, у вас была интересная история. Ну, либо вы вышли замуж. Но я вам скажу, дважды за жизнь придумывать подпись — это...
1: То еще удовольствие.
2: Да. Очень сильно тренироваться приходится. Так что хорошего вам дня и красивых автографов. На этом все. Спонсор выпуска — компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме-летом. Звоните 321-333.

0: Мичико, это диджей Гоя на волне радио СТВ. Информация о погоде на сегодня. Города приготовились у всех сегодня без осадков. Александр Сахалинский 27 градусов. В Ногликах до 29, в Поронайске 21, Красногорск 26. В Макарове 28, Долинск плюс 32, Охотская и Анива до 30. В Корсакове плюс 24, в Малокуривском плюс 22, в Южно-Курильске 21. В Южно-Сахалинске без осадков и аж до 31 градуса. Ветер юго-западный 6-9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама. 15 числа каждого месяца скидка 15% абсолютно на все товары в магазинах «Чудодей». Приобретайте любимую косметику, парфюмерию, аксессуары и товары для дома по выгодным ценам. Скидка по акции суммируется. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов и на сайте чудодей.ком.
7: Ребенок получает знания о мире не только в семье и школе, но и с помощью интернета. Террористические организации все чаще с помощью интернета пропагандируют свои идеи и вербуют новых участников, в том числе среди несовершеннолетних. Уголовная ответственность за терроризм наступает с 14 лет и предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы. Материальную ответственность за действия несовершеннолетнего несут его родители. Родители, проводящие со своим ребенком свободное время и разделяющие его интересы, смогут вовремя предотвратить любую опасность и не допустить его участия в незаконной деятельности, в том числе и в интернете. Будьте всегда рядом, и ваши дети будут в безопасности.
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
9: Купи кухню,
10: шкаф, подарок.
9: С Деко выгодно живи.
11: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
9: Деко выгодно живи.
12: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
13: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Актуальный разговор на радио АСТВ.
1: Ну что, рыбаки-любители, ответы на все вопросы получить не хотите ли? У нас сегодня в гостях руководитель ОНО «Рыбаки Сахалина» Любовь Стримжа. Мы давно знакомы, добрый день.
2: Всем привет.
1: И, как всегда, много хороших, добрых и всяких вопросов, которые я тоже... Я, кстати, не сильно рыбак, но я в этой теме, то есть я мониторю, кто где чего ловит, происходит, рассказывает, делится. Поэтому вы как раз на волне всех этих событий, и в телеграм-канале там все вот это вот движение и вся эта жизнь, это все на поверхности, вы к этому очень-очень близко. А на данный момент кто где что ловит, кто чем хвастается и что выходит за рамки общепризнанного и привычного, а что еще не выходит? Ну, в общем...
2: Летняя рыбалка на Сахалине всегда интересна, и сейчас, конечно, она вдвойне интересна, потому что ловятся необычные виды рыб, можно поймать и тунца, и фугу, и лакедру, и корифену, то есть это, в принципе, такое достаточно большое разнообразие, помимо того, что удавалось ловить ранее на морской рыбалке.
1: Вопрос, это все же связано с какими-то глобальными или временными переменами? Теплое течение, я слышал, которое там что-то там поднагнало нам теплой воды, и теперь вот это все мы смотрим, ловим. Вопрос, к чему это приведет? Некоторые боятся, что вся наша красная рыба уйдет на север.
2: Мы наблюдаем эти явления уже не первый год. На самом деле, 100 лет назад практически что-то подобное было у наших берегов. Оно было не только у наших берегов, по всей планете. И вот это потепление, оно сейчас повторяется. И этот цикличность выражается в том, что мы тоже так же ловим те же самые виды рыб, которые ловили когда-то в 20-х годах у берегов Сахалина, Приморья. Это те же тунцы. Можно отследить историю и по каким-то научным заметкам, можно отследить это и по консервированию продукции. Мы в те годы уже, там, в 30-е, делали консервы из тунца на Сахалине в 40-е годы, в послевоенное время. А сегодня у нас достаточно такое обширное разнообразие этих рыбок. Люди, честно говоря, особо не знают, что с ними делать. К сожалению, они пришли, ну, скажем так, не на смену, конечно, лососевым, но в то же время, конечно, это влияет. Теплая вода для лососевых не очень комфортна. И в эту теплую воду устремляется там скумбрия и васи, например, и за ними приходят большие рыбы, тунцы. Но, к сожалению, лосось у нас вот уходит, и мы сейчас видим, что на севере еще более-менее у нас хорошо пошла горбуша, начинаются хорошие уловы киты, в том числе и на рыбоводных заводах возврат идет, мы это отслеживаем благодаря главрыбводу, но вот мы смотрим, что главрыбвод отмечает тот факт, что та горбуша, которая пришла в реки, и она пришла уже на свои места нерестилищ, к сожалению, она с несозревшей икрой и молоками. И то есть это такая история, которая может негативно сказаться на следующем поколении, то есть она просто пока непонятно, каким образом собирается нереститься.
1: Хорошо, а вот простому человеку, который видит все вот эти вот гигантские тунцы и вот это все, что нужно, чтобы тоже приобщиться? Кому-то обратиться и кто-то профессиональный, или можно купить удочку, выйти на лодке с мотором и все это получится?
2: На самом деле рыболовный туризм развивается на Сахалине очень активно, и мы сейчас видим, что в продаже, помимо тех привычных снастей для лососевых, сейчас активно появляются у нас и снасти для тунца. Конечно, они не дешевые, кто-то умудряется что-то заказывать, не покупая это на Сахалине, потому что сама по себе эта рыбалка, она дорогая. И те туры, которые предлагают сегодня туроператоры, они тоже достаточно недешевые, но теоретически возможно, потому что у нас ребята, смотрю, умудряются выходить даже на резиновых лодках. Это, конечно, может быть не самая безопасная история, потому что иногда тунец попадается больше, чем лодка, мы видели такие кадры, но ребята, в принципе, виртуозно с ними справляются, поэтому на любой вкус, наверное, есть. Но теоретически, вот мы, если просматривали группу и все соцсети с предложениями, от 20 тысяч, это самое минимальное. Это самое минимальное выход на такую рыбалку, когда тебе предоставляют снасти, да. Если вдруг уже что-то более комфортабельное, то от 40 и дальше.
1: Ну, по большому счету, если себе покупать снасти, то этот будет стоить, ну, на порядок больше.
2: Да.
1: Уж лучше один
2: раз
1: позволить себе.
2: Ну, конечно, и лодку, и снасти, да. Если большой компании, с друзьями, тем более с прилетевшими из другого региона, показать большую рыбу, это прям здорово.
1: Хорошо. А вот Правда ли, что все вот эти тунцы, которых мы ловим, что это вот в Японии бешеные деньги, что там все сразу, да, это же миллион долларов. И вообще, что делают с тем тунцом, которым ловят? Ну, явно же не за границу продают.
2: На самом деле, действительно, тунец этот пользуется в Японии спросом, но мы его в Японию не поставляем. Во-первых, это целые там такие, действительно, должны сложиться условия для его поставки. Ну, помимо там сертифицирования и всех других вопросов, все-таки это и правильное спускание крови для того, чтобы мясо оставалось качественным. И так далее, и так далее. Японцы очень требовательно предъявляют достаточно большое количество требований к своей рыбе. И в том числе также мы узнавали и про фугу. И также японцы дали ответ, что три вида фугу вводится, попадается в уловы наших сахалинцев. И это как раз-таки не самые те премиальные виды фугу, которые использовали бы японцы в своем рационе.
1: Хорошо, вернемся к лососевым. Вот на данный момент кто-то где-то что-то все-таки ловит. Я вот, судя по видео в соцсетях, вижу, что есть.
2: Ловят, к сожалению, не всегда на разрешенных участках. Вы знаете, у нас их на сегодняшний день официально 85, из них на 50 можно ловить и удочкой, и сетью. Не все эти места сегодня оказались уловистыми. Опять же, из-за потепления воды рыба уходит туда, где прохладнее. Но где-то, да, мы смотрим, что у ребят очень отличные уловы. Радует, что ловят на удочку и на снасти разрешенные. То есть это не кошки, это не сети и так далее. То есть это хороший такой момент.
1: Вот из последнего, что я видел, это, во-первых, когда сделали получше дорогу на мыс Птичий, он же Великан, туда ломанулась куча туристов. Одна женщина, возвращаясь оттуда, по дороге навстречу насчитала 73 автомобиля. Ну, это понятно, что ого-го, тут долго можно вообще рассказывать и все плюсы-минусы, и разные люди думают по-разному. Некоторые говорят, так, слава богу, мы сейчас на простых машинах сможем доехать, а раньше только джипы, извините, могли себе позволить. Ну и, в общем, ладно, там еще и рыбаки, там еще и прям вот в одном кадре можно увидеть до 10 человек, как там они там удочками машут. А вообще, одно из видео, там вообще кто-то еще и сетку поставил. Вот что там можно делать и вообще можно ли там вообще ловить хоть как-то?
2: Ну, территориально это не входит в разрешенные участки. И, конечно, как объединение рыболов-любителей, которое все-таки, будем так говорить, старается выполнять правила рыболовства, соблюдать правила рыболовства, конечно, не особо одобряет такие моменты. Но, с другой стороны, конечно, я как рыболов-любитель, который с удочкой тоже пытается где-то в возможном любом месте попытаться что-то поймать, в принципе, ну, будем так говорить, не то чтобы закрываю на это глаза, но не вижу в этом прям чего-то предосудительного. Если это море, если это не река, если человек не стоит прям возле устья реки, то в принципе, почему бы не попробовать? Ну, попалось хорошо. Хорошо, если там поймал, отпустил, но если ты приехал с семьей, там, может быть, порыбачил и сварил уху, в принципе, я не вижу в этом ничего страшного. А сетью, наверное, в этих местах ловить, конечно, не стоит.
1: Вопрос. Те люди, которые видят, что нарушается грубо, условно, сеть стоит там, где точно нельзя, есть какие-то возможности как-то этого человека поднаказать? Сфотографировать, куда-то отправить, чего-то там где-то выложить?
2: Точно есть несколько вариантов. Есть и на сайте СКТО телефоны, которые регулярно во всех каналах транслируются о том, чтобы можно было сообщить о нарушении правил рыболовства. В том числе есть приложение, разработанное Министерством по рыболовству и Министерством цифровизации острова, значит, острова 65, и там есть раздел «Окно браконьера», туда также можно сообщить, прикрепить данные, значит, рассказать о том, что, где вы наблюдали и так далее, и поэтому вопрос тоже будет компетентные органы разбираться. Ну и, в принципе, можно выкладывать на общественное, скажем так, порицание, что тоже, в принципе, играет такую роль достаточно. Не всегда у нас рыболовы-любители устремляются туда же, где вот говорили, что здесь вот браконьеры и плохо, и осуждают. Вот, ну, как-то потом, наверное, не всем хочется быть в кадрах.
1: Чих-то. Теперь еще о событиях тоже масштабных. Я даже из космоса наблюдал, ну, не я лично, но были кадры, когда сначала фитопланктон цветет, потом туда сельдь, и вот это вот все. Опять селедка занерестилась. Это норма или вообще, или это уже какие-то выходят за рамки?
2: На самом деле, вроде как это не норма. Я честно скажу, что я не научный руководитель, не знаю. Но мы отправили, Сахнеру отправила туда людей, которые занимаются сейчас этим вопросом. Это действительно интересно, но, наверное, какие-то вот эти изменения глобальные, они способствуют каким-то необычным явлениям, в том числе на нашей рыбы. В том числе вы, например, могли наблюдать и горбушу, да, которая маленькая, с ладошку. И я тоже у науки спрашивала, ну каким образом она такая махонькая, почему она не набрала вес, приходя в наши воды. И сказали о том, что в теплой воде та кормовая база, которая нужна горбуше, она, значит, тоже меняется и становится пригодна для других видов рыб, а горбушу она не насыщает. То есть вот такая-то же и есть тенденция.
1: Выживает сильнейший, и да, кто более приспособлен к теперь уже меняющемуся климату. Мероприятия, события, праздники, что было, что будет?
2: Мы, как сообщество любителей, конечно, за всем наблюдаем. В ближайшее время у нас планируется без нашей поддержки, но все равно мы будем это транслировать в средствах массовой информации. День трески. Такая вот какая-то фестивальная история у нас в Углегорском районе. Буквально недавно у нас прошел День тунца в Невельском районе. Mm-hmm. Я так понимаю, что тунцы с нами надолго. Ученые прогнозируют, что ближайшие 10, а то и 15 лет тунцы будут в наших водах. Но надо понимать, что на этот период снизится уловы лососевых 100%. Поэтому здесь, конечно, вот надо перестраиваться. Фестивали будут веселые у нас.
1: Ну, кстати, давненько не слышно про Итуруп и про их день палтуса.
2: Да, палтус, к сожалению, у нас независимо от того, что климатические изменения, он просто сам по себе находится в депрессивном состоянии. Белокорый палтус, да. На него запрещена промышленная, значит, рыболовство запрещено. Любительская рыбалка разрешена, но, к сожалению, она не контролируется, и поэтому ребята у нас выходят, ну, на свое усмотрение, по количеству, по размеру вылавливают этот вид. И, ну, наверное, здесь я скажу о том, что, ну, наверное, надо присматривать за этим видом, потому что, ну, к сожалению, его становится гораздо меньше.
1: Что-то вот я не сильно погружался, но слышал про гребешок, которого популяция восстановилась в заливе Анива. Вроде как рассматривается возможность его, ну, теперь уже добычи кому? Кто?
2: Насколько мне известно, добыча рассматривается для компаний промышленных. Они будут заниматься разведением и сбором гребешка. Угу. Для рыбаков-любителей, наверное, пока нет. Но в перспективе, по крайней мере, мы сейчас видим, что идет большая борьба с браконьерством. И видим в сводках новостей, что у нас достаточно такие серьезные, уже долго работающие группы задерживают. Скорее всего, в перспективе, ну, по крайней мере, я уже так пробиваю, будем так говорить, почву, чтобы для наших рыбаков-любителей был возможен этот сбор.
1: Еще такой вопрос. Блогеры, которые приезжают на Сахалин, на Камчатку, и все это выкладывают, все эти факты браконьерства, что с ними делать, и нужно ли их осуждать, порицать? И оказалось, что недавно Барановская на Камчатке ловушку там что-то вытаскивала с крабом, вывалилась за борт. Понятно, что техника безопасности сразу под вопросом. И я подумал, что это жесткое нарушение, что это браконьерство. А оказывается, нет.
2: На самом деле на Камчатке, в Приморье, краба разрешено добывать, есть суточная норма. Другое дело, что нужно, конечно, посмотреть правила рыболовства, какими именно орудиями лова можно добывать. У нас пока такой нормы нет. И, конечно, мы один из тех регионов, где краб вроде как есть, но добывать мы его пока для любительского рыболовства не можем. Понятно, что ребята хвастаются уловами, где-то поймали в Анивском заливе на удочку и так далее. Но пока это незаконная история. Она прорабатывается и Министерством по рыболовству в том числе. Может быть, в дальнейшем мы увидим такую возможность у нас здесь.
1: Ну вот вообще по аналогии. Зимой можно. Зимой ловят, хвастаются, едят. Ну, конечно, это не камчатский.
2: Колючего.
1: Но, может быть, когда-нибудь мы придем к тому, что будет разрешено и простым людям добывать. Если вот вообще в некоторых странах типа Норвегии краб — это вообще сорный этот объект, потому что он,
2: да,
1: выбивает там всю жизнь.
2: Инвазивный, да. У нас здесь пока вот так. Но я думаю, что у нас и летние периоды не совсем для ловли краба. То есть там же какие-то более такие холодные уже периоды. Здесь сейчас у него там линька, что-то еще, какие-то процессы, поэтому, наверное, это и в качестве и безопасности для того, чтобы сохранение вида было. Но я думаю, что в дальнейшем мы этот вопрос будем прорабатывать и, конечно, делать для наших рыбаков более комфортную рыбалку. То, что туристы у нас выкладывают по незнанию, конечно, это, наверное, плохо, потому что, с одной стороны, привлечение людей к региону, с другой стороны, немножко вот триггерят наших рыбаков, потому что нам нельзя, и мы соблюдаем правила, кто-то приезжает, ему можно, и это, конечно, как-то выглядит выглядит очень странно. Поэтому, наверное, за этим должны следить, в том числе и Министерство по туризму, обращать внимание, какие-то контрольные органы, принимать меры к туристическим компаниям, где они выходят за какие-то рамки разрешенные. Ну, к сожалению, мы должны все-таки, по крайней мере, на камеру точно показывать не какие-то такие запрещенные вещи, там, в том числе и озеро Бусе и так далее. Кстати, хочу напомнить, что на озере Бусе у нас сейчас работает арендатор, и уже есть моменты, когда охрана подходит к ребятам, в том числе и на воде, и спрашивает, что они тут делают, чем занимаются и так далее. Такие полномочия у них есть. Понятно, что они должны обязаны представиться, понятно, что они должны, значит, могут у вас что-то там посмотреть, ничего не могут забирать, ничего не могут там у вас требовать.
1: Сказать, что нельзя здесь ловить, могут?
2: Могут сказать, да, это их рыбоводный участок, здесь такая функция у них есть. Это не производственные инспекторы, которые пока на рыбопромышленных участках есть у нас на реках, но что-то более-менее подобное, скорее всего, в дальнейшем появится. Просто я людей, граждан наших предупреждаю, чтобы не было какого-то страха. То есть подошли, спросили, вы рассказали, все, если ничего запрещенного не делать, имейте право там находиться, что-то собирать там в рамках разумного и так далее.
1: Хорошо, а вообще в масштабах за несколько лет, глядя в прошлое, видно ли какой-то повышенный интерес к любительской рыбалке? Потому что и островитяне, они все чаще участвуют и видят, что ничего себе у всех получается, так и я тоже хочу, и туристы тянутся.
2: Точно, рыбаков становится больше, и прям я смотрю, что даже вот по своей группе, я смотрю, интерес есть, и многие даже не местные читают, приезжают потом, как-то спрашивают, а где здесь у вас что-то можно рыбачить, нельзя. Конечно, сталкиваются с какими-то препятствиями, но мы буквально там недавно обсуждали вот то же самое, что можно на Камчатке, что нельзя. Еще раз, даже известные наши блогеры, вот с Борей Рябченковым мы разговаривали, mm-hmm. и он подтвердил, что на Камчатке, вот он когда приезжает, там все более зарегулировано и больше нельзя, чем у нас. Здесь у нас пока, по крайней мере, точно больше свободы. И я всегда напоминаю нашим рыболовам, что та же Камчатка, это все только любительские участки по лицензии. Mm-hmm. Даже если рыболов-любитель хочет поймать какие-то там доступные хвосты-горбуши, это тоже лицензия, это тоже платно. Понятно, что плату там рыбаки-любители отстаивали, чтобы она была более комфортная для всех, но все равно это какая-то бумага, это отчетность, это ответственность, это провоз по документам, документы сверяются с рыболовным журналом на том участке, где они ловили, то есть это прям, ну, достаточно строго. Не значит, что исключили в корне браконьерство, но, по крайней мере, у них вот так. Здесь, конечно, у нас пока там 5-25 хвостов, то есть кто сколько хочет, то сколько может.
1: А вообще вот такая тоже тенденция в соцсетях, когда кто-то хвастается, там, условно, селедки набрал, там много-много-много, когда нерестилось, и вот это все. Понятно, у всех вопросы, как рыба нерестится, нельзя, это же там вообще, еще это там Древней Руси, там не ходи к воде, рыба нерестится. И очень долго всем объясняют, что да, там ее столько, что там икры потом сантиметрами, десятками сантиметров, и вот это все. И постоянно у всех вопрос такой, что типа, вы сейчас там нахвастаетесь, условно, что вы там тунца ловите, а потом вам введут всякие квоты, и будете вы это еще и платно делать. Вообще нам грозит что-то такое? Или тунец вообще...
2: Всегда все наблюдают, безусловно, за популяцией рыбы и, естественно, ориентируются на уловы рыбаков-любителей. И, конечно, некоторые рыболовы вводят в заблуждение, поймали там, например, на какой-то реке там 5 хвостов, а это всего лишь были те 5 хвостов, которые зашли в эту реку, и больше там ничего не было. Ну, например, как вариант. Конечно, мне не очень нравится, когда они говорят, вот я 20 штук здесь поймал, еще остаюсь ловить. Ну, некрасиво, наверное, неправильно, даже если ты стараешься там ловить на удочку, все равно как бы ты, помимо того, что нарушитель, еще и как-то вот, ну, честно говоря, объемы, превышающие все разумные нормы. Что касается тунцов, вот здесь, конечно, очень много вызвало всяких споров, опросов в соцсетях, значит, там были большие бурные обсуждения, что сейчас вот все, придут промышленники, все заберут. На самом деле, вот этот рекомендуемый вылов, который сделали, разрешенный вылов, наши туристические компании, в том числе, они подают в СКТУ, значит, свое заявление о том, чтобы им выписали какой-то объем на этого тунца. Мало того, что они этого тунца могут спокойно ловить, но они и так могли бы без разрешения ловить, но это разрешение дает им право погрузить, значит, этого тунца потом в дальнейшем в Меркурий, то есть ветеринарно-санитарные документы оформить и официально его куда-то продавать. Вот сейчас я знаю, что очень хорошо везут тунца в Москву, вот, то есть покупают не только в наш внутренний рынок региона, но и еще и все-таки материк.
1: А вообще людям, которые не ловят, но хотят хотя бы прикоснуться, попробовать, доступно? Вот тунец, который ловится, который официально все прошел, и который пошел в магазин и купил.
2: Продается в магазинах, но, честно говоря, я не совсем понимаю, какого там качества тунец, да, потому

0: разные. Кто-то, кто любитель сашими, наверное, в этом разбирается. Кто-то, если хочет просто попробовать там, сделать из него котлет или тушенки, или что-то просит на салат, то, наверное, ему без разницы, какая часть.
1: Ну, в принципе, мы вот все наше время выделены на программу. Слава богу, что обсудили все вопросы, которые у меня заранее были заготовлены. Поэтому ваше пожелание всем начинающим, будущим или состоявшимся рыбакам и слушателям.
0: Ну, больших уловов, но и при этом сохранять и беречь ресурс.
1: Спасибо большое. У нас в гостях на радио СТВ руководитель ОНО «Рыбаки Сахалина» Любовь Стримжа. Мы следим за всеми событиями в телеграм-канале в том числе и радуемся всем хорошим уловам, которые совершены законным путем.
0: Спасибо вам огромное.
1: Спасибо за приятную беседу и до встречи в эфире.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Макан, Лок-Дог, громче, чем гроза. Добро пожаловать в час следующий. Островное время ровно полдень.
1: Новости на радио АСТВ.
0: О главных событиях расскажет Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Автобус Южно-Сахалинск-Аха начнет работу с 1 сентября. Ремонтные работы начались на участке трассы Тымовский-Александровск-Сахалинский. Регион вошел в топ-10 российских субъектов по расходам на борьбу с борщевиком. Новый междугородний маршрут Южно-Сахалинск-Аха начнет работу с 1 сентября. Автобусы будут работать ежедневно. Время отправления от железнодорожного вокзала в Южно-Сахалинске 7 часов утра. По направлению в областной центр общественный транспорт будет выезжать от Ахинской ЦРБ также в 7.00. Время в пути составит около 15 часов. Рейсы будет выполнять лицензированный перевозчик на автобусах вместимостью 53 места. По дороге предусмотрены две длительные остановки по 30-45 минут, а также 4 по 10-15 минут для отдыха. Стоимость проезда по маршруту Южно-Сахалинск-Аха составит 6250 рублей. Ремонтные работы начались на участке региональной трассы Тымовский-Александровск-Сахалинский. На 5-километровом отрезке от Тымовского до села Восход подрядчик сейчас занимается фрезерованием изношенного покрытия. Полностью завершить работы, включая асфальтирование и обустройство автобусных остановок, планируют в следующем году. Модернизация трассы ведется одновременно со стороны двух районных центров. В этом году специалисты также намерены завершить ремонт участка между Александровском-Сахалинским и селом Марково. В Южно-Сахалинске 13 августа по ряду адресов временно приостановили подачу газа. Ограничения связаны с работами на сетях. Под их действие попали дома по Аграрной, Белокаменной, Осенней, Саранской и другим улицам. Газа здесь не будет до 14 часов. Сахалинская область вошла в топ-10 российских регионов по расходам на борьбу с борщевиком Сосновского. По данным проекта «Тендерскоп», с 2014 по 2026 год регион потратил на эти цели 156 миллионов рублей. Это восьмой показатель в стране. Больше всего средств на

0: Разные цели направила Московская область, также в десятку пошли Ленинградская, Тульская, Ярославская и другие области. Ветеринары развенчали миф о том, что кошки всегда приземляются на лапы. Не все коты умеют безопасно падать, особенно с большой высоты. По словам специалистов, повышенную внимательность следует проявлять владельцам животных, проживающим на верхних этажах. Кошки из окон падают довольно часто. Чаще всего это происходит, когда кошка замечает за окном птицу или другое движущееся существо. В такие моменты у питомца словно отключается мозг. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 27 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Денис Федосеев.
1: Кстати, в продолжении разговора про рыбалку, рыболовство, тунцов и прочее, совсем скоро у меня будут материалы по поводу того, что с одного тунца у нас в японском стиле по супертехнологии сняли слепок, и теперь это настоящий шедевр живописи, так назовем, потому что, представитель дикой природы, и картина действительно получилась очень красивая, и тунец был очень большой. В общем, все подробности скоро в соцсетях. Лига молодых распахнет свои двери и расскажет про то, за кого мы болеем, почему мы за них болеем, уже через 2 минуты, а пока «Океан» от Фиделя и Эльбана.
2: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как с ним.

0: Лига молодых на радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, мы, конечно, продолжаем болеть за наших юношей в UFL ДВ. Пока все на паузе. 6 сентября в воскресенье. Игра на выезде. Да что уж там, все наши оставшиеся игры на выезде. Играем в Комсомольске-на-Амуре с местной командой Шор номер один. Играет по традиции U16 и U18. И как раз мы ждем не дождемся, когда же это все начнется вновь. А тем временем болеем за других наших и бывших UFL-овцев, и тех, кто прошел обучение в школе, спортивной школе «Сахалин», теперь это школа Олимпийского резерва, и смотрите, какие потрясающие результаты. Наша воспитанница бывшая, которая в свое время уехала в Питер и теперь выступает за питерский «Зенит», Галина Страшнева. Она начинала футбольную карьеру, выступает и забивает, несмотря на то, что она вообще-то защитница. Уже в соцсетях завирусились ее видео, как она забивает в UFL девушки U16. Играет она там с... Ну, ее команда играет с сильнейшими топ-клубами, которые состоят из девушек. И это лучшие команды России в данном возрасте. И, в общем, прекрасный, шикарный, удивительный гол. Ударом от практически центрального круга она забила ворота московского «Спартака». Еще один мяч залетел в сетку казанского «Рубина». А ее стартовый номер 22. Из-за бело-голубых она практически всегда, по-моему, только одну игру пропустила. В общем, есть за кого нам поболеть. Ищите ее соцсеть. Кроме того, она успела до отъезда с Сахалина стать бронзовым призером финала турнира «Кожаный мяч» в Салавате. Это 2021 год. Завоевать бронзу первенства России и серебро турнира «Казань-Кап» 2024, где она еще и была признана лучшим игроком. Теперь давайте про наших парней. За «Акрон-2» выступает Егор Ведерников, который также за юношескую команду сборной России выступал не раз. В общем, наша гордость, наша надежда и опора. Все болеем за Егора. Денис Богомолов выступает за дубль «Спартака» московского. Он тоже сейчас в прекрасной форме и тоже выходит на поле, тоже играет. То же самое можно сказать и про Артема Тена. Шор «Зенит» в UFL. Мы болеем за Артема. Мы, кстати, за него успели поболеть, и когда он еще выступал за нашу UFL-команду U16. Никита Долин тоже один из бомбардиров UFL. Человек, который в том числе в составе команды добыл наше золото пару лет назад. Никита Долин, СКА «Хабаровск-2». Тоже смотрим, тоже болеем. В общем, как всегда, все здорово у нас с футболом. Футболисты растут, и нам есть кем гордиться, и нам есть за кого поболеть.
0: Болеем за наших!

0: Ну и пора узнать погоду на сегодня. По данным сайта rp5.ru, во все городах вещания без осадков. Тотально. А теперь о погоде и о температуре. Аха плюс 28, в Тымовском плюс 28, в Смирных 29 градусов. В Углегорске 25, Тамари-Невельск 27, Чехов-Холмск плюс 26. В Северо-Курильске плюс 14, в Курильске до 26 с плюсом. В Южно-Сахалинске 29-31 и, конечно, без осадков. Ветер юго-западный от 6 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
8: Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25-50-25.
9: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
10: It's been 24 hours. You could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing.

0: Всем привет, у микрофона Анна Гладарь, и это другие новости. Оказывается, чтобы сэкономить 100 тысяч в год, не нужно переезжать в лес и питаться одной гречкой. Достаточно трех привычек, которые большинство из нас просто игнорируют. Покупать одежду не в сезон, носить обеды из дома и не тратить все до зарплаты. И вуаля, в кошельке зазвенело. Причем без перехода на хлеб и воду. Все подробности прямо сейчас. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Главный экономический секрет – деньги любят дисциплину, а не жадность. Первая привычка – покупать одежду не в сезон, то есть шубу в июне, а купальник в декабре. Выглядит безумно, но разница в цене может достигать 50, а то и 70%. Вторая привычка – носить обеды из дома. Экономист объясняет, домашняя еда дает пролонгированный эффект сытости, потому что в ней нет усилителей голода, как в фастфуде. Плюс один бизнес-ланч в среднем стоит 500 рублей, а это за год почти 100 тысяч только на обедах. Третья привычка – не тратить всю зарплату. Если к концу месяца у вас остается хоть что-то, то вы уже в плюсе. По данным опросов, среднестатистический россиянин тратит на питание вне дома около 15, а то и 20% бюджета. Сложить эту цифру за год, получается примерно та самая 100 тысяч рублей. А если вы еще и кофе с собой носите, можете смело откладывать на билеты к морю. Бытовая логика такая. Теперь, когда вы в ноябре смотрите на сарафан, не говорите «я не буду его носить», говорите «я инвестирую в будущее». А на вопрос коллеги «опять суп из дома?» отвечает: «Я не жадный, я дисциплинированный». И обязательно проверяйте остаток на карте за 3 дня до зарплаты. Если там есть хотя бы 500 рублей, вы уже экономист года.
1: Другие новости.
0: На этом все. Это были другие новости. Если вы дослушали до этого момента, то вы уже на шаг ближе к сохранению 100 тысяч рублей. Главное, не потратить их на спонтанные покупки, пока слушали выпуск. Ну, а если серьезно, то экономия – это не про скупость, а про умение выбирать. И про обеды из дома, особенно когда вкусный суп. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: like you, pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: И пришло время информации о погоде. И рассказывал я про погоду, что завтра во всех городах без осадков. И начнем с Александровска-Сахалинского, где плюс 27 градусов максимум, в Ногликах до 29, в Поронайске 21, Красногорск 26. В Макарове 28, Долинск 32, в Охотском и Аневе до 30, Корсаков плюс 24. В Малокурийском без осадков и 22, в Южно-Курильске 21 и ясно. В Южно-Сахалинске осадков не ждем, максимальная температура 29-31, ветер юго-западный от 6 до 9 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции «Консультант».
6: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
3: Реклама.
7: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
8: Взрыв цен. Карьер «Лиственничный» снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 51 70 70. Условия и сроки акции на сайте sahalinru.ru.
9: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
2: Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
10: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
11: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
10: Тогда нам надо в «Школьник».
12: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Редакции СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Деревни строят на воде, руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Звуки музыки на радио АСТВ.
1: Привет! Слышишь этот звонкий, переливающийся перезвон, будто сотни капелек ударяются в хрустальные чаши. Это звучат цимбалы, древний волшебный инструмент с характером. Плоский трапециевидный корпус, натянутые струны, много целый лес струн. А в руках у музыканта легкие молоточки, деревянные, иногда с мягкими наконечниками. Взмах, и вот уже звук летит, звенит, рассыпается россыпью нот. Удар, еще удар, ритмично, живо, задорно. То как весенний ручеек, то гулко, как далекий колокол. Цимбалам уже много веков, они кочевали по свету, как странствующие музыканты. Родились где-то на Ближнем Востоке, потом попали в Европу, а дальше разошлись по разным культурам. Играть на них одно удовольствие. Ритм задаешь молоточками, струны отзываются. Они отлично ладят с другими инструментами, дружат со скрипкой и перекликаются с аккордеоном, поддерживают ритм барабана. А в оркестре цимбалы как вспышка солнца. Ярко, звонко, запоминающе. В современной музыке их тоже можно услышать. В этно-джазе, фолке, саундтреках к фильмам. Они привносят что-то древнее, волшебное. Будто эхо далеких праздников, где все танцуют, смеются и просто радуются жизни. Услышав этот хрустальный звенящий голос, улыбнись. Это цимбалы зовут тебя в музыкальный танец. Прислушайся, почувствуй ритм, и пусть сердце застучит в такт.
0: Звуки музыки.

0: Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд, Силуэт. Но все это меркнет, потому что новый час наступает.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивандия». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступны комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Огромный затор на юго-западном объезде образовался сегодня в областном центре. Более 200 участников форума «Острова» проверили свои силы в игре «Зорница». Южносахалинцев приглашают на тематическую ярмарку «Медовый Спас». Огромный затор на юго-западном объезде образовался сегодня в областном центре. По словам автомобилистов, пробка в несколько километров тянется от кольца Мира Фархудинова. Причиной водители называют ремонт деформационных швов на мосту через реку Сусую по улице Фархудинова. О работах заранее предупреждали в региональном Минтрансе. В министерстве предупреждали, что дорожники будут работать по половинам проезжей части. Очередность движения регулируют светофоры. В часы пик на участке обещали дополнительно выставить регулировщиков. Более 200 участников форума «Острова» проверили свои силы в игре «Зорница 2.0». На аэродроме «Пушистый» участники из разных регионов России прошли 15 этапов, проверив командный дух и физическую подготовку. Программа включила испытания на выживание в экстремальных условиях, военизированную эстафету, тактическую подготовку, тактическую медицину, маскировку и силовые упражнения. Дополнительные автобусы в день поминовения 15 августа

0: просто выйдут на линию в Долинске. По сообщению администрации муниципалитета, общественный транспорт будет двигаться по маршруту от административной площади до кладбищенского комплекса. Автобусы будут отправляться с 9 до 14.00 с интервалом движения в 40 минут. Южносахалинцев приглашают на тематическую ярмарку «Медовый Спас». 14 августа она пройдет на площадке по адресу улица Вокзальная, 71. Посетители смогут приобрести мясную и молочную продукцию, сезонные овощи, яйца, птицу, попробовать традиционный плов и свежую выпечку. Также на ярмарке будет представлен широкий ассортимент меда от продукции сахалинских пасек до знаменитых алтайских сортов. У берегов Сицилии обнаружили затонувшее римское судно возрастом 2100 лет. Исследователи назвали находку одним из самых важных подводных археологических открытий последних лет. Судно найдено на глубине около 46 метров. На борту находили сотни древних керамических кувшинов, которые, как полагают ученые, использовались в основном для перевозки вина. Они представляют особую ценность для археологов, поскольку могут помочь реконструировать торговые сети, которые связывали Италию с другими частями Средиземноморья между вторым и первым веками до нашей эры. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 32 градуса. А на этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

Ну что, дорогие друзья, 13.06, время точно Сахалинское, это время обеденное, так что если вы сейчас, то приятного аппетита, если отдыхаете, то счастья вам и хорошей погоды, да что уж там, вот прямо сейчас вы на море, наверное, да, делаете погромче, и хорошая музыка вам в колонку или в приемник. Асфальт от Киланы и Джакон прямо сейчас.

0: самая-самая жаркая погода на сегодня. Расскажу, что нас всех ждет. Спонсор прогноза — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня 13 августа, везде без осадков, и температура днем в Бахе плюс 28, в Тымовском также до 28. В Смирных 29, в Углегорске 25, Тамари и Невельск до 27, в Чехове и Холмске плюс 26. Северокуринск плюс 14, в Куринске 26 с плюсом. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков, 29-31, ветер юго-западный от 6 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: 15 числа каждого месяца скидка 15% абсолютно на все товары в магазинах «Чудодей». Приобретайте любимую косметику, парфюмерию, аксессуары и товары для дома по выгодным ценам. Скидка по акции суммируется. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов и на сайте чудодей.ком.
5: Каждый житель Сахалинской области образует за год в среднем около 400 килограммов твердых коммунальных отходов. На сортировку направляется около 38% от общего количества отходов, на утилизацию – около 2%. Остальное захламляет и отравляет планету. Образование отходов можно сократить благодаря ответственному подходу граждан. Ходите в магазин с многоразовой сумкой, не берите лишние пакеты или используйте их повторно. Выбирайте товары в упаковке, которую можно переработать. Не пользуйтесь одноразовой посудой. Подумайте, как продлить жизнь старых вещей, или отдайте их тем, кому они могут пригодиться. Сортируйте отходы и сдавайте их в переработку. Научите этим простым правилам детей.
6: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют Мебель, Гаражная 15 и Ситимолл.
7: Телефон 51 55 66.
8: Мам, а я принцесса?
9: Конечно.
8: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
9: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
8: Точно! В автокресле я как принцесса на троне.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

обнаженной снежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

0: Денис Федосеев.
1: Тем временем в соцсетях раскачивают идею о том, что у Трампа есть специальная девушка, которая дистанционным электрошокером будет его, когда он засыпает на всяких открытых мероприятиях. Потому что повод такой. Во время доклада про детские вакцины Трамп на пару секунд прикрыл глаза, как это он умеет. В общем, ну, создалось впечатление, что он прям спит-спит, а стоящая рядом девушка в это время положила руку себе на живот. И президент «Эц такой!» и оживился, прибодрился. Говорят, возможно, там у нее кнопка, а у него где-то там тоже шокер, который его возвращает в реальность. Ну да ладно, поживем-увидим, а мы будем слушать. Просто потому, что не было тебя от Рефлекса и Леонида Руденко, а прямо сейчас «I like to move it, will I am».

0: Ну и пришло время рассказать о погоде на предстоящие сутки. Обещаю, что будет и жарко, и кому-то, может быть, даже мокро. Потому что, сами понимаете, все время жить в жаре – это не очень-то и приятно. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. Итак, что ждет нас завтра с вами? Александр Сахалинский, небольшой дождь и плюс 25. В Ногликах дождь небольшой, 27 с плюсом. В Поронайске без осадков и до 25. В Красногорске осадков не ожидается, плюс 19. Макаров 27 без осадков. Долинск-Охотская также без осадков. В Долинске 31, в Охотском до 30. Корсаков осадков не ждет, плюс 25. Анива без осадков 31. В Малокурийском, Южнокурийске без осадков. И Малокурийская 22 градуса, Южнокурийск 21. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью 18-20, днем 27-29 с плюсом. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама. Любишь походы? Природа непредсказуема. Не рискуй. Зарегистрируй поход в Сахалинском поисково-спасательном отряде имени Полякова. Для этого скачай бланк заявления на регистрацию с официального сайта Главного управления МЧС России по Сахалинской области и заполни его. Руководитель группы должен прийти в поисково-спасательный отряд для регистрации группы. Там он получит консультацию опытных спасателей и актуальную информацию о данном маршруте. Поставь в известность спасателей. Будь уверен в благоприятном исходе. Ассортимент большой, цены низкие. По этим позициям большой спец, гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
2: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
3: Купи кухню,
4: шкаф, подарок.
3: С Деко выгодно живи.
5: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл корпус Б, первый этаж.
3: Деко выгодно живи.
6: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

отсюда бензин. Но ты носишься искрой, синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости, невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

0: Денис Федосеев.
1: А вы в курсе, что вообще Брэд Питт развязался? Он 7 лет трезвости, от звонка до звонка, и не знаю, может, это поводом стало, что 7 лет, красивая дата, пора развязаться. Да, его в этом еще поддерживает кто? Ну, человек, который вообще, Конор Макгрегор, скажем так, имеет отношение к производству этих самых напитков. Тот его тоже сказал, что поддержал, и тоже, в общем-то, это говорит, что я теперь с Брэдом Питтом заодно. Мы осуждаем? Нет. Здоровый образ жизни — это наше все, и хорошая музыка — это радио АСТВ. Давайте, moving to the sun, двигаемся.

0: Пульс нашего времени ведет нас в новый час. Островное время 14.00. Пора узнать о том, что успело произойти.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга, клапроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. С 15 августа южно-сахалинцы смогут оформить доставку угля. Губернатор дал старт работе студенческой резиденции. Минпросвещение определили правила обучения во вторую смену. С 15 августа жители частных домов в областном центре, не подключенных к централизованному теплоснабжению, смогут оформить доставку угля на будущий отопительный период. Поставкой в городе занимаются несколько компаний. Их полный список опубликован на сайте мэрии. Для жителей домов с печным отоплением предусмотрена компенсация части расходов на приобретение угля. За один отопительный период возмещение предоставляется не более чем за 9 тонн топлива на одно домохозяйство. Оставить заявку на поставку угля можно по горячей линии ЖКХ. Губернатор Валерий Лимаренко дал старт работе студенческой резиденции в кампусе «Сахалинтех». Новое пространство в областном центре объединило зоны для учебы, отдыха, творчества и общения. Идея его создания принадлежит студентам и ранее получила поддержку главы региона. Площадка разместилась в студенческом городке. Здесь оборудовали зоны для отдыха и работы, студенческого маркета, настольных игр и приставок, а также места для творческих выступлений, включая мини-концерты и стендапы. В дни проведения форума «Острова» здесь проходит открытая программа для участников, студентов и жителей Южно-Сахалинска. В том числе это практические занятия, лекции и тематические встречи. Минпросвещение определили правила обучения во вторую смену, так в этом случае организация учебного процесса возможна исключительно для учеников 2-х, 3-х, 4-х, 6-х, 7-х и 8-х классов. При этом занятия должны завершаться не позднее 19.00. Проведение нулевых уроков для второй смены не предусмотрено, также не допускается обучение в 3 смены. Сотрудники музейно-мемориального комплекса «Победа» провели субботники на памятниках воинской славы и воинских захоронениях на Сахалине и Курильских островах. На Шумшу навели порядок у памятника советским солдатам, сержантам и офицерам, погибшим в боях августа 1945 года. В селе Победино Смирнаховского района сотрудники убрались на могиле неизвестного советского солдата, погибшего в августе 1945 года при освобождении Южного Сахалина от японских милитаристов. Еще одним местом работы стал памятник бойцам 2-го партизанского отряда на озере Тунайча. Жительница Индии попала в книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых

0: длинных волос, их длина 271,5 сантиметр. Женщина не стриглась с 2015 года. Рекордсменка рассказала, что тщательно ухаживает за своими локонами. Расчесывать их приходится по несколько часов. При этом индианка не пользуется обычными шампунями из супермаркетов, их на основе домашних масел она делает самостоятельно. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 32 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Хотите развивать свой бизнес? Специально для участников СВО льготное кредитование до 5 миллионов рублей по ставке от 5% годовых. Сахалинский центр «Мой бизнес» поможет воплотить ваши идеи в реальность. Заходите на сайт moibusiness65.ru, узнавайте подробности и подавайте заявку уже сегодня. Двигайтесь к успеху с поддержкой национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: из Федосеев.
1: Итак, в этом части совсем скоро программа «На старте», где узнаем о всех событиях из мира спорта. А пока для затравочки. Южно-Сахалинск скоро будет в центре внимания, потому что кубок УЕФА приедет в наш город, и вы сможете рядом с ним сфотографироваться. Все это будет уже 22 августа. Все подробности вы узнаете, просто следите за событиями и новостями. Но ЦСКА имеет к этому самое прямое отношение. Будет настоящий футбольный праздник, и, в общем, кубок УЕФА, представляете? Вот так. А пока ночные снайперы для нас поют, их песня называется «Катастрофическая». Где-то

0: старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Ну, не прям все, но самое интересное и важное. Владимир, погнали.
2: Добрый день, друзья. Всем физкульт-привет. Даже про змею сейчас будет. Слушайте, в этом выпуске пловец Егор Корнев с рекордом России стал вторым на 100-метровке вольным стилем на чемпионате Европы. Медийный клуб «Басты» вылетел из розыгрыша Кубка России по футболу. «Пари Сен-Жермен» с Матвеем Сафоновым выиграл Суперкубок УЕФА. В США футболист целый час играл в шлеме с ядовитой змеей в рамках школьной лиги.
0: На старте!
2: Итак, российские пловцы накануне завоевали еще две награды на чемпионате Европы по водным видам спорта. Егор Корнев выиграл серебро на 100-метровке вольным стилем, оформив новый рекорд России – 46,74 секунды. Первым с новым европейским рекордом финишировал румын Давид Попович с результатом 45,56. Бронзу представителя Венгрии Криштофа Милака. Напомню, что ранее на этом континентальном первенстве Корнев добыл золотую награду на дистанции 50 метров баттерфляй. Наша женская команда, за которую выступали Дарья Клепикова, Александра Кузнецова, Алина Гайфуддинова и Кира Манохина, стала третьей в эстафете 4 по 100 вольным стилем. Золото здесь забрали спортсменки из Нидерландов, серебряные медали достались итальянкам. В медальном зачете чемпионата Европы сборная России по-прежнему идет на четвертом месте. В активе нашей сборной 20 наград, 7 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых. Лидирует сборная Великобритании, у которой 10 наград высшей пробы, 3 серебряных и 5 бронзовых. Медийный клуб «СКА Ростов», которым руководит рэп-исполнитель Баста, завершил борьбу в Кубке России по футболу. В матче второго раунда «Пути регионов» ростовчане в гостях проиграли в серии пенальти тамбовскому «Спартаку» 2-4. В игровое время соперники сыграли в ничью 1-1. Еще один медийный клуб «Фанком Броук Бойс» также не сумел пробиться в третий круг «Пути регионов» Кубка России, в кировском дерби уступив местному «Динамо» 0-2. А вот столичная команда «Тудроц», представляющая медиалигу, борьбу продолжит, поскольку во втором раунде турнира «Саранске» по пенальти одолела местный «Шумбрат» 5-4. Основное и дополнительное время команды завершили в ничью 1-1, причем москвичи сравняли счет на третьей добавленной минуте. Французский «Пари Сен-Жермен» завоевал Суперкубок УЕФА. В матче, который прошел в Зальцбурге, парижане переиграли английскую «Астон Виллу» со счетом 2-1. У победителя на 20-й минуте счет открыл Хвича Кварацхелли, а «Астон Вилла» перед самым перерывом отыгралась благодаря голу 17-летнего Брайана Маджо. Победный мяч для ПСЖ забил Дезире Дуэ на 61-й минуте. Ворота французской команды защищал российский вратарь Матвей Сафонов. Ну и напомню, что ПСЖ, победитель Лиги чемпионов, Астон Вилла выигрывала Лигу Европы. В прошлом году французский клуб также выиграл Суперкубок в серии пенальти, одолев другой британский клуб Тоттенхэм Хотспур. Игрок в американский футбол провел целый час на площадке в шлеме с ядовитой змеей. Инцидент произошел в городе Маумел, штат Арканзас. В службу защиты животных города поступил звонок из средней школы с сообщением о том, что футболистом внутри собственного шлема была обнаружена змея. После детального осмотра выяснилось, что внутри игровой экипировки, попал водяной щитомордник, ядовитая змея, обитающая на юге Америки вплоть до южных штатов Миссури и Вирджиния. На место происшествия прибыли двое полицейских, которые подтвердили, что змея застряла под кладкой шлема после того, как шлем обрызгали водой, из-за чего рептилии пришлось выбраться из укрытия, где она попала в руки к зоозащитникам. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.

0: Ну и о погоде расскажу. Спонсор прогноза — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 августа, в Ахе небольшой дождь и плюс 23. В Тымовском без осадков до 27 градусов, в Смирных плюс 31 без осадков, Углегорск, Томари, Чехов без осадков, в Углегорске 25, Томари 26 с плюсом, в Чехове 25 градусов. Хомск, Невельск осадков не ждут, 26. В Северо-Курильске плюс 18 без осадков, Курильск 26 и без осадков. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается. Ночью 18-20 градусов, днем 27-29. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
3: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую».
4: Акция по 31 августа. Подробности об организаторе правил в приложении карты «Столичная».
5: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
6: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
7: Цирк Шапито «Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
8: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Подкаблучники – это идеальные отцы и мужья. Девочки, берите на заметку. Психологи утверждают, что такие мужчины умеют договариваться, понимать эмоции окружающих и стремятся заботиться о других. Так что, видимо, брутальные мужчины больше не в тренде. Время понимающих и идущих на уступки мужчин. Мы этому рады.
0: По будням с 7 до 11 утра.
2: Облабластное шоу.
3: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
4: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
5: Ваш выбор «Верный».
4: И экономный.

0: «Двигай летом» на АСТВ.
1: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
0: Добавим в летний календарь.
1: Культовое кино, большой экран и вечер без лишней суеты. 14 августа «Пати в квадрате» приглашает на закрытый показ фильма «Матрица». Гостей ждет просмотр легендарного фильма в уютной компании, фирменный попкорн и возможность полностью погрузиться в знакомую историю. Формат подойдет тем, кто хочет пересмотреть классику в приятной обстановке и открыть ее для себя на большом экране. 14 августа, ТЦ «Рояль», третий этаж. Запись по телефону 8-914-755-18-49.
0: Сделай лето громче!
1: Сахалин впервые услышит голос Чукотки. 21 августа в областном центре народного творчества выступит певица Алит Тивленаут. Ее концерт объединит древние традиции северных народов и современную этническую музыку. Алит – финалистка «Минуты славы», участница проектов «Страна талантов» и «Песни России». Она представляла Чукотку на крупных российских выставках и форумах, а также выступала во Франции, Бельгии и многих других странах. В программе концерта – виртуозное горловое пение, этнические композиции, танцы и традиционные сценические образы. Концерт проходит в рамках проекта «Культурный перекресток». Алит Тивленаут. 21 августа, 19.00. Областной центр народного творчества.
0: Выбираем маршрут лета.
1: Сахалинская природа, свет и настроение – все это Олег Попузин умеет передавать на языке цвета. Этим летом в выставочном зале «Современник» открылась юбилейная выставка «На языке цвета», приуроченная к 70-летию художника. В экспозицию вошли 60 произведений, отражающих разные этапы творческого пути мастера. Олег Попузин – один из ведущих представителей Сахалинской школы живописи и признанный мастер пейзажа. За годы работы он участвовал в более чем 40 выставках в России и за рубежом. А в 2013-м был награжден серебряной медалью Союза художников России. Особое место в творчестве занимает Сахалин. Цвет в его картинах передает не только особенности пейзажа, но и настроение. Работы этого художника хранятся в музеях России, Китая и частных коллекциях. Выставка «На языке цвета» работает до сентября. Выставочный зал «Современник». Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
0: «Двигай летом» на АСТВ.

0: Армин Ван Бюрен на волне радио СТВ. Подоспела информация о погоде. Спонсор прогноза — магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске-Сахалинском и Ногликах небольшой дождь. Александровск плюс 25, Ноглики 27. В Поронайске, Красногорске, Макарове, Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве без осадков. В Поронайске 25, Красногорск 19, Макаров 27, Долинск 30, в Охотском 30. В Корсакове 25, Анива плюс 31. В Малокурильском без осадков и плюс 22. В Южно-Курильске осадков не будет и 21 с плюсом. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 18, плюс 20, днем до 29 градусов. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама. В «Матрешке» с 6 по 19 августа. Помидоры «Невельский Агроснаб». Розовый стандарт 189,95 за 1 килограмм. Сосиски «Вязанка» молочные 249,95 за 450 грамм.
2: С «Матрешкой» выгодно всегда.
3: Готовимся к школе. Скидки до 50% на детскую мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмская, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
4: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно, списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактная служба.рф.
5: В Сахалинской области реализуется продажа горбуши по доступной цене. Цена за килограмм до 150 рублей. Где купить? Узнать адреса торговых точек можно в приложении «Острова 65», на платформе «GeoIS», в мессенджере «Макс», в канале «Доступная рыба», а также в каналах администрации районов. С начала года в Сахалинской области по социальным ценам уже реализовано свыше 1700 тонн рыбы. Торговля свежевыловленной рыбой организована в рамках региональной программы «Доступная рыба» проекта «Забота, защита, уважение», реализуемой по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.
6: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
8: Чтобы вырос крепким рог, надо кушать всем творог.
9: Не творог, а творог. Вкусен и недорог.
10: Поронайский молокозавод.
11: Купи кухню,
12: шкаф, подарок.
11: С деко выгодно живи.
13: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл, корпус Б, первый этаж.
11: С деко выгодно живи.
14: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525, 505-525.
15: Радио АСТВ, ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске, 49-16-23.
16: Легенда на радио АСТВ.
17: Реклама спонсора.
18: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
19: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
18: Тогда нам надо в «Школьник».
7: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.
13: В «Школьнике» все классно и точка!

0: Реклама спонсора.
1: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгала на улице. Потом заберу, постираю.
2: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
1: Ну, мам!
2: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72-63-07.
3: Информация для всех водителей, которые следят за тем, что происходит, где чего перекрыто. Вот давайте об этом поговорим. Напоминаем, в областном центре сегодня, 13 августа до 18.00, перекрыта восточная сторона улицы Комсомольской. От больничной до заезда во двор жилого дома номер 290. 5. Ограничения связаны с проведением работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия. На время проведения работ объезд ремонтируемого участка будет осуществляться по восточной полосе встречного движения. Автомобилистов просим учитывать информацию и во избежание заторов перепланировать свой маршрут. Удачи на дорогах!

0: стерео в FM. Слушайте радио СТВ и, конечно, не пропускайте новости. На островах уже 15:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Владимир Путин впервые посетил Курилы. Более 500 абонентов подключили газу в областном центре в текущем году. 3 дополнительных рейса между Охой и Хабаровском выполнит авиакомпания «Аврора». Владимир Путин впервые посетил Курилы. 13 августа президент побывал на рыбоперерабатывающем комбинате «Ясный» на Итурупе. Глава государства познакомился с работой рыбзавода и попробовал местную икру. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поделился своим опытом ловли тунца, а также пригласил Владимира Путина на рыбалку. Более 500 абонентов подключили газу в областном центре в текущем году. В начале августа в рамках программы дегазификации состоялся запуск очередного участка газораспределительной сети во Владимировке. Голубое топливо пришло на улицы Звонкую, Прибрежную, Крейсерновек, Бусе и переулок Рябиновый. Также к запуску готовят еще один участок. Строительно-монтажные работы завершены, газопровод находится на стадии ввода в эксплуатацию. Голубое топливо в скором времени получат жители улиц Кирпичной, Полевой, Пожарного и Линейного проездов. Завершить газификацию всей Владимировки планируют до конца года. Три дополнительных рейса между Охой и Хабаровском выполнит авиакомпания «Аврора» в период с 20 августа по 9 сентября. Билеты поступят в продажу в ближайшее время. С просьбой добавить авиарейсы в сезон летних отпусков и каникул к Валерию Лимаренко ранее обратились жители Ахинского района. Добавлю, в рамках программы субсидирования социально значимых рейсов ДФО жители региона могут приобретать льготные авиабилеты по 9 маршрутам. В их числе Курильск-Владивосток, Ноглики-Хабаровск, Южно-Сахалинск-Благовещенск. При дефиците мест на необходимый рейс островитяне могут обращаться к специалистам сервиса «Лист ожидания», который запустили по инициативе главы региона. Сахалинцев приглашают принять участие в гонке с препятствиями в формате для новичков. Первая индивидуальная гонка в формате Outdoor Light пройдет на территории комплекса «Триумф» 5 сентября. Победителями станут участники, выполнившие все задания за максимально короткое время. Регистрация уже открыта на сайте мероприятия. Крупную черепаху заметили жители областного центра в озере Верхнем городском парке. Плавающий, пресмыкающийся, очевидцы сняли на камеру

0: мобильного телефона 12 августа. Горожане предположили, что это была пресноводная черепаха, например, красноухая. Черепахи не являются типичными для Сахалина дикими обитателями, поэтому появление животного в городском парке удивило прохожих. Люди не исключают, что рептилию люди могли выпустить в водоем осознанно. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 34 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Денис Федосеев.
1: Не знаю, долетала ли до вас эта новость, но семейную пару смотрителей «Маяка» ищут на Курилах. Счастливым интровертам предстоит 10 месяцев жить вдали от людей, среди океана и вулканов. Зарплата 70, северные надбавки. Жилье, еда, спутниковый интернет предоставляются. Компанию составляют две служебные собаки, соседи, киты, медведи, орланы и другая живность. Хотели бы? Ну, кстати, в комментариях в соцсетях очень много желающих, которые бросили бы все, чтобы уехать. Ну, зарплата, конечно, ну так себе. Ну, а на что еще тратится? Живешь, кушаешь и на природе вроде бы все сходится. А далее в эфире Коста Лакоста по-другому, а прямо сейчас Fight Back with Love Tonight. Куш-куш.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Ну, насчет зимы, конечно, нет. А вот про лето расскажу прямо сейчас, тем более погода совершенно летняя. Спонсор прогноза — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродажи мебели прошлогодней коллекции со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 августа, на территории Сахалинской области в Ахе небольшой дождь и плюс 23, далее везде без осадков. В Тымовском 27, в Смирных 31, в Углегорске 25, в Томари 26, в Чехов 25 градусов, в Холмске-Невицк плюс 26, в Северо-Курильске до плюс 18, в Курильске 26 с плюсом. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью 18-20 градусов, днем плюс 27, плюс 29. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: На старт! Внимание! Марш!
3: Бегом в магазин «Чемпион» на тотальную распродажу спортивных товаров. Велосипеды, самокаты, скейтборды, горные и беговые лыжи, кроссовки, спортивная одежда и многое другое со скидками до 70%. Находимся по адресу: улица Горнолыжная, 3, нижняя станция СТК «Горный воздух». Телефон 44-41-81.
4: А у меня со вкусом клубники.
5: А у меня манго. А я купила с ванилью.
6: Думаете, они говорят про конфеты? Теперь ваших детей травят со вкусом. Электронные сигареты – это смертельный бизнес. Научите детей не спонсировать смерть. Телефон областного наркологического диспансера 760-831.
7: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
9: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Для того, чтобы жить дольше, нужно заводить не вредные привычки, а кое-что другое. Я бы сказал, даже кое-кого. Об этом расскажет Аня Гладарь. Привет.
2: Чтобы жить дольше, заводить зверей надо побольше.
1: Ой-ой-ой.
2: Поэтому отличные новости для всех, у кого дома живет какой-нибудь хвостатый друг, потому что ваш питомец — это не просто источник шерсти на диване и умиления в соцсетях, а самый настоящий проводник в долгожителей. Ветеринары рассказали, что у владельца кошек и собак могут прожить на 6, а то и 10 лет дольше тех, у кого дома тишина и порядок. Все из-за инстинктов, которые достались нам от пещерных предков. Все подробности прямо сейчас. Спонсор других новостей — компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме летом. Все услуги по газификации вашего дома. Консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Надежно и профессионально. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
0: Другие новости.
2: Пока наука пытается заменить питомцев на роботов и фитнес-трекеры, мы идем гладить кота. Потому что эволюционная логика простая. Если вы сидите дома, под боком мурлычет кот и горит свет, значит, охота закончилась, в пещере все в полном составе, потерь нет. И мозг получает сигнал, что все хорошо, можно расслабиться и долго жить. А если вокруг тихо и пусто, мозг начинает что-то подозревать. Поэтому кошачье мурчание – это не просто приятный звук, а древний сигнал отбоя тревоги. А вдобавок, контакт с животными снижает тревожность, риск сердечно-сосудистых болезней и артериальное давление.
0: Другие новости.
2: А вот утренние прогулки с собакой – это вообще легальный спорт без абонемента в фитнес-клуб, поэтому сами понимаете, какое там благотворное влияние на здоровье. Ну и еще познавательные факты. Ученые подтверждают, что частота мурчания кошек совпадает с лечебными вибрациями, которые помогают заживлять кости и снижать боль. Так что ваш кот – это, возможно, самый лучший пушистый физиотерапевт в мире. Правда, он может одновременно лечить вас и требовать кормежки в 5 утра. Но это плата за долголетие, извините. Теперь, когда муж или жена скажут вам: «Хватит кормить этого обжору», вы можете ответить, что: «Не кормлю, а продлеваю нам жизнь лет на 10». Это будет чистая правда.
1: Вангую, что будут потом, скоро уже, да что потом, какие-нибудь мохнатые иишки, которые будут также мурчать, но кормить только через розетку.
2: Ну нет, с живым, мне кажется, не сравнится.
1: Только если Алиса будет
2: электронный предсказуемый
1: кошачьим голосом мяукать.
2: Нет. Поэтому, если у вас есть кот настоящий, не яичный, немедленно его погладьте, потому что он вам продлевает жизнь, а это достойно благодарности. Но если нет, срочно заводите. Поэтому выбираем здоровье, даже если потом диван выглядит, как будто об него тигры когти точили. Гладьте котиков, гуляйте с собаками и не забывайте, что эволюция на вашей стороне. На этом все. Спонсор выпуска — компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме летом. Звоните 321-333.

0: Настоящие сутки спонсор прогноза магазина аккумуляторной техники «Литиум». «Greenworks», «Works», «Cress» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске, Сахалинском и Ногликах небольшой дождь. Александровск 25, Ноглики 27 градусов. А далее везде без осадков и в Поронайске 25, Красногорск 19, Макаров 27, в Долинске 31, в Охотском плюс 30, Корсаков 25, Анива 31, в Малокурильском 22, Южно-Курильск 21. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью 18-20 с плюсом, днем 27-29 градусов. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
5: Внукам сказку расскажу про молочную страну. Там и ряженка-наряженка, там и варенец-удалец, и кефир «Здоровье-командир». Внуки сказку слушают и на здоровье кушают.
6: Поронайский молокозавод.
7: Ассортимент большой, цены низкие. По этим позициям большой спец гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
2: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
8: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
9: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
8: Тогда нам надо в «Школьник».
10: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Денис Федосеев.
1: За бортом плюс 32. Заболела голова. Есть рекомендация от психологов. Надо чаще лениться. Прям вот конкретно. Лежать, смотреть в потолок, бесцельно гулять или заниматься чем-то необязательным. Главное, не залипать в мониторы, соцсети, чтобы мозг, ну, прям реально отдохнул. Получится? Да. Ну, если совсем плохо, то никаких больше вечеринок, как в песне.

Егор Крид, Артик Асти, Карма. С вами был ведущий Денис Федосеев. Далее Катя Солдатова похватит эфирную эстафету. Всем не перегреваться, охлаждаться и жизнью наслаждаться, как это делает Нелли Фуртадо. Say it right. Прямо сейчас.

0: что их детям пора добавить русской души. Пока мы тут гадаем, кто кого переименует, статистика за 2025 год выдала неожиданный сюрприз. Русское имя Иван обогнало по популярности в США имя действующего президента и его предшественников. Да-да, Дональдов и Джо в прошлом году родилось в разы меньше, чем Иванов. Как говорится, Ванька в топ, а Дональд в стоп. Подробности расскажу прямо сейчас. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме летом. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта надежно и профессионально. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. Итак, в 2025 году в США родилось 2240 мальчиков по имени Иван. Имя прочно обосновалось в топ-200 и держится на позициях с 153 по 168. А теперь внимание. Дональдов появилось на свет всего 395, а Джо и вовсе 230. Это при том, что Дональд действующий президент, а Джо бывший. Видимо, даже американцы считают, что крутой президент – это не повод называть так своего ребенка. Кстати, Иван не единственный русское имя, покоряющее Штаты. Среди девочек абсолютный хит – имя Мила. Оно уверенно входит в топ-50. А славянское имя Лука вообще закрепилось в первой сотне. Так что, возможно, скоро в американских школах будут звучать не только Лем, который, кстати, остался лидером, и Оливия, но и привычные нашему уху имена.
1: Другие новости.
0: Похоже, американцы устали от политических имен и хотят просто Иванов. В России, кстати, тоже своя мода. По данным ЗАГС, в 2025 году самыми популярными именами стали София и Михаил. Так что, если встретите в США маленького Ивана, знайте, он, возможно, будущий президент. Ну или просто мальчик, которому повезло с именем. На этом все. Это были другие новости. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме-летом. Звоните 321-333.

0: при всем желании у меня никогда не получится повторить эти слова. Жихендын Сада очень проникновенно поет. Конечно же, я не знаю, о чем она поет. Хочется верить, что о хорошей погоде на выходные. Ну а что касается завтрашнего дня, тут я вам помогу, расскажу. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ – магазин аккумуляторной техники «Литиум». «Greenworks», «Works», «Кресс» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 августа, в Александровске-Сахалинском небольшой дождь, плюс 25. В Ногликах и Макарове без существенных осадков, плюс 27. В Поронайске, а также в Корсакове. Погода ожидается облачная с прояснениями, 25 градусов тепла. В Красногорске без осадков и плюс 19. В Долинске, Охотском, а также в Аниве завтра воздух прогреется до плюс 31 градуса. Осадков не будет. В Малокурильском и Южно-Курильске плюс 22 без осадков. В областной столице этой ночью от 18 до плюс 20 градусов. Завтра днем максимальная температура плюс 29. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный 6-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Абсолют Мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
5: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
6: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252 252.
7: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
8: Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
9: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
10: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
9: Тогда нам надо в «Школьник».
11: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: В эфире «Дорожная сводка». Напомню, что на 4-м километре юго-западного объезда Южно-Сахалинска частично ограничен проезд для автотранспорта. По 30 августа будут вестись работы по восстановлению деформационных швов моста через реку Сусуя. Ремонт ведется по половинам проезжей части моста. Очередность проезда регулируется светофорами. В утренние и вечерние часы пик на участке дополнительно работают регулировщики. Ну и водителей просим учитывать эту информацию, планировать поездки заранее и с пониманием отнестись ко временным неудобствам.
0: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 0.

0: Заразительная, освежающая, легкая мелодия от Гэри Стайлса завершает этот час, и в Сахалинской области уже в 18.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Виктория Тарабарина. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД «Медицина» организует приезд Марианы Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Автобусный маршрут Южно-Сахалинск-Оха начнет работу с 1 сентября. В Омске завершили благоустройство двух новых общественных пространств. Губернатор дал старт работе студенческой резиденции в кампусе «Сахалинтех». Новый междугородний маршрут Южно-Сахалинск-Оха начнет работу с 1 сентября. Автобусы будут работать ежедневно. Время отправления от железнодорожного вокзала в Южно-Сахалинске – 7 часов утра. По направлению в областной центр общественный транспорт будет выезжать от Ахинской ЦРБ также в 7.00. Время в пути составит около 15 часов. Рейсы будет выполнять лицензированный перевозчик на автобусах вместимостью 53 места. По дороге предусмотрены две длительные остановки по 30-45 минут, а также 4 остановки по 10-15 минут для отдыха. Стоимость проезда по маршруту Южно-Сахалинск-Оха составит 6250 рублей. В Омске завершили благоустройство двух новых общественных пространств. На улице Школьной заасфальтировали пешеходные дорожки, обустроили остановочный павильон, установили современное освещение и ограждение, скамейки и урны, посеяли газон. Второй объект – территория возле автовокзала на улице Советской. Здесь обустроили перголу, смонтировали освещение, установили лавочки и высадили газон. Губернатор Валерий Лимаренко дал старт работе студенческой резиденции в кампусе «Сахалинтех». Новое пространство в областном центре объединило зоны для учебы, отдыха, творчества и общения. Идея его создания принадлежит студентам и ранее получила поддержку главы региона. Площадка разместилась в студенческом городке. Здесь оборудовали зоны для отдыха и работы, студенческого маркета, настольных игр и приставок, а также места для творческих выступлений, включая мини-концерты и стендапы. В дни проведения форума «Острова» здесь проходит открытая программа для участников, студентов и жителей Южно-Сахалинска. В том числе это практические занятия, лекции, тематические встречи. Экологическая акция «Вода России» пройдет в областном центре 15 августа. На этот раз участники наведут порядок на берегу реки Еланьки в южной части города. Весь необходимый для уборки инвентарь предоставят организаторы. Для участников также подготовят питьевую воду и легкий перекус. У берегов Сицилии обнаружили затонувшее римское судно возрастом 2100 лет. Исследователи назвали находку одним из самых важных подводных археологических открытий последних лет. Судно найдено на глубине около 46 метров. На борту находились сотни древних керамических кувшинов, которые, как полагают ученые, использовались в основном для перевозки вина. Они представляют особую ценность для археологов, поскольку могут помочь реконструировать торговые сети, которые связывали Италию с другими частями Средиземноморья между вторым и первым веками до нашей эры. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 27 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч ежемесячно до 420 тысяч. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Датова.
1: После тяжелого рабочего дня не всегда нужен отпуск. Иногда достаточно снять с себя все официальное. Пиджак, туфли, тревожное выражение лица. И вот уже жизнь кажется процентов на 30 поприятнее. Проверено не учеными, а пятницей, которая уже машет нам с вами. Налегке встретим этот вечер и включим себе Тиесто. Let's get down to business.

0: СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

0: подвинем немножечко Кэти Перри. У нас с вами важное дело. Надо узнать погоду на завтра. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ. Салон мебели «Статус» рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 августа, в Ахе небольшой дождь, плюс 23. В Тымовском облачно с прояснениями, плюс 27. В Смирных завтра плюс 31, без осадков. В Углегорске, Томари, Чехове, а также в Невельске, Хомске и в Курильске плюс 26, осадков не будет. В Северо-Курильске погода ожидается ясная, плюс 18. В областной столице этой ночью от 18 до плюс 20 градусов. Завтра днем максимальная температура плюс 29. Осадков не будет, ветер юго-западный 6-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
3: 15 числа каждого месяца скидка 15% абсолютно на все товары в магазинах «Чудодей». Приобретайте любимую косметику, парфюмерию, аксессуары и товары для дома по выгодным ценам. Скидка по акции суммируется. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов и на сайте чудодей.ком.
4: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина, 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
5: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
6: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
7: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Подкаблучники – это идеальные отцы и мужья. Девочки, берите на заметку. Психологи утверждают, что такие мужчины умеют договариваться, понимать эмоции окружающих и стремятся заботиться о других. Так что, видимо, брутальные мужчины больше не в тренде. Время понимающих и идущих на уступки мужчин. Мы этому рады.
0: По будням с 7 до 11 утра.
2: Облабластное шоу.
3: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
4: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
2: Ваш выбор «Верный».
4: И экономный.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, это «Другие новости». Общественники придумали, как спасти демографию и заодно подарить женщинам законный выходной. Теперь одиноким россиянкам старше 28 лет предлагают не работать по пятницам, чтобы у них было время на свидание. Да-да, вы не ослышались. Государство готово оплачивать вам свободное время для поиска мужчины. Правда, если вам меньше 28, вы еще не в зоне риска. Можете дальше пахать. Подробности расскажу вам прямо сейчас. Спонсор выпуска «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Инициативу выдвинула общественный деятель и певица Екатерина Шульгина. Она заявила, что для одиноких девушек, особенно с детьми, должна быть четырехдневная рабочая неделя. По ее словам, дополнительный выходной поможет женщинам устроить свою личную жизнь и найти время, чтобы побыть с собой. Причем эта мера адресована именно незамужним дамам старше 28 лет. Если россиянка не вышла замуж до этого возраста, ей стоит освободить время. Будет 2, 3, 4 часа, может быть и вся пятница, чтобы посвятить их себе. В России действительно есть проблемы с демографией, но вряд ли они решатся одним только выходным. Депутат Госдумы Виталий Милонов уже раскритиковал эту идею. Он заявил, что некоторые женщины вместо свиданий могут пойти в пивной бар и призвал создавать условия для осознанности стремления к браку, а не просто давать выходные. Ну, то есть, по его мнению, свободное время – это не гарантия того, что вы побежите на свидание, а не на диванчик с сериалом. И вот представьте, что пятница становится днем свиданий. Вы просыпаетесь утром, краситесь, надеваете платье, идете в кафе, а там очередь из таких же свободных девушек, которые тоже ждут принца. И весь город гудит, а не пойти ли нам в бар. В общем, если инициативу примут, работодатели точно не обрадуются. А одинокие женщины получат законный повод не выходить на работу в пятницу. Ну и не говорите потом, что мы вас не предупреждали.
1: Другие новости.
2: На этом все. Это были другие новости. Если вам за 28 и вы одиноки, готовьтесь к пятничному отдыху. Если вам за 28 и вы замужем, вы, как обычно, работаете. Потому что демографию, видимо, должны поднимать только те, у кого еще нет семьи. А те, у кого она уже есть, могут и дальше пахать и кормить страну. В общем, логика железобетонная. Хороших вам выходных и удачных свиданий. На этом все. Это были другие новости. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: поделюсь информацией о погоде. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ. Магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Гринворкс», «Воркс», а также «Кресс». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 августа, в Александровске-Сахалинском пройдет небольшой дождь, плюс 25. В Ногликах и Макарове без существенных осадков, 27 градусов тепла. В Поронайске, а также Корсакове, до плюс 25, облачно с прояснениями. В Красногорске 19 градусов с плюсом, осадков не ожидается. В Долинске, Охотском, а также в Аниве завтра плюс 31, погода будет ясной. В Малокурильском и Южно-Курильске без осадков 22 градуса. В областной столице этой ночью плюс 18, до плюс 20 градусов. Завтра днем максимальная температура 29 градусов тепла. Осадков не обещают. Ветер юго-западный от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Компания Pacific Rim Constructors приглашает на работу вахтовым методом водителей категории B и C, сотрудников рабочих специальностей, специалистов узкого профиля. Вопросы по телефонам 39 18 19 и 29 32 46.
3: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
5: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
7: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
8: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
7: Тогда нам надо в «Школьник».
9: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: данным сайта rp5.ru, завтра, 14 августа, в Александровске-Сахалинском ожидается небольшой дождь, плюс 25. В Ногликах и Макарове 27 градусов выше нуля, пройдут небольшие дожди. В Поронайске и Корсакове без осадков, плюс 25. В Красногорске завтра плюс 19, переменная облачность. В Долинске, Охотском, а также в Аниве без осадков, плюс 31. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске завтра плюс 22, осадков не обещают. В областной столице этой ночью от 18 до плюс 20 градусов. Завтра днем максимальная температура плюс 29. Без осадков. Ветер юго-западный с порывами 6-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
1: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: 15 числа каждого месяца скидка 15% абсолютно на все товары в магазинах «Чудодей». Приобретайте любимую косметику, парфюмерию, аксессуары и товары для дома по выгодным ценам. Скидка по акции суммируется. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов и на сайте чудодей.com.
5: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
6: Ассортимент большой. Цены низкие. По этим позициям большой спец. Гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
7: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
1: Легенда. На радио АСТВ. Реклама спонсора.
9: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
10: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
9: Тогда нам надо в «Школьникс».
11: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Дорогой ценитель низких частот, сейчас я поведаю тебе историю о настоящем гиганте музыкального мира, о контрабасе. Высоченный, солидный, чуть ли не в человеческий рост, стоит себе в углу оркестра, будто важный господин на светском приеме. Корпус из благородного дерева, длинные струны, длинный гриф. Он не суетится, не мельтешит с высокими нотами. Нет, он действует иначе. Контрабас в оркестре – это как фундамент дома. Его не всегда заметно, но без него все развалится. Он держит ритм, задает гармонию, создает ту самую атмосферу, от которой музыка обретает объем и вес. Без него мелодия будет словно без опоры, легкая, но пустая. А с ним сразу появляется глубина, серьезность и какая-то особая теплота. В джазе он весело шагает басовой линией, задавая драйв и настроение. В блюзе стонет и вздыхает, рассказывая истории разбитых сердец. Играть на нем особое искусство. Нужно и силу иметь, и чувство ритма отточено, и слух абсолютный. Пальцы ловко скользят по грифу, смычок касается струны, вот уже зал наполняется этим роскошным обволакивающим звуком. Слушая музыку, прислушайся к нижнему регистру. Если почувствуешь эту мощную, спокойную опору, знай, это трудится контрабас. Главный басовый философ оркестра. Он не кричит, не рвется в центр внимания, но без него мир музыки был бы куда менее основательным.

0: приятные вечерние вибрации от Анастейши. Напомню, с 8 до 10 проект «2 часа музыки» на радио АСТВ. Лучшие за 25 лет. Оставайтесь на нашей волне. С Калининской области 20.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Ремонтные работы начались на участке региональной трассы

0: С просьбой добавить авиарейсы в сезон летних отпусков и каникул к Валерию Лимаренко ранее обратились жители Ахинского района. Добавлю, в рамках программы субсидирования социально значимых рейсов ДФО жители региона могут приобретать льготные авиабилеты по 9 маршрутам. В их числе Курильск-Владивосток, Ноглики-Хабаровск, Южно-Сахалинск-Благовещенск. При дефиците мест на необходимый рейс островитяне могут обращаться к специалистам сервиса «Лист ожидания», который запустили по инициативе главы региона. Губернатор Валерий Лимаренко дал старт работе студенческой резиденции в кампусе «Сахалинтех». Новое пространство в областном центре объединило зоны для учебы, отдыха, творчества и общения. Идея его создания принадлежит студентам, ранее получила поддержку главы региона. Площадка разместилась в студенческом городке. Здесь оборудовали зоны для отдыха и работы, студенческого маркета, настольных игр и приставок, а также места для творческих выступлений, включая мини-концерты и стендапы. В дни проведения форума «Острова» здесь проходит открытая программа для участников, студентов и жителей Южно-Сахалинска. В том числе это практические занятия, лекции и тематические встречи. Капитальный ремонт инженерных сетей в Южно-Сахалинском детском саду «Ромашка» планируют завершить к 1 сентября. Во всех группах, кабинетах и коридорах уже смонтированы новые радиаторы и трубопроводы. Сейчас в помещениях идет косметический ремонт после проведенных работ. Также к монтажу готовят новую мебель, кровати и шкафчики для одежды, мягкий инвентарь и современное интерактивное оборудование. В ближайшее время подрядчик приступит к благоустройству территории. Южно-сахалинцев приглашают на тематическую ярмарку «Медовый Спас». 14 августа она пройдет на площадке по адресу улица Вокзальная, 71. Мероприятие объединит местных фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств, индивидуальных предпринимателей, представителей предприятий. Посетители смогут приобрести мясную и молочную продукцию, сезонные овощи, яйца, птицу, попробовать традиционный плов и свежую выпечку. Также на ярмарке будет представлен широкий ассортимент меда от продукции сахалинских пасек до знаменитых алтайских сортов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Легкая катка в Киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в Киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

Гвен Стефани на радио АСТВ, и мы желаем вам сегодня вернуться домой с хорошим чувством, с хорошим настроением. Если день был сложным, каким-то нерешаемым, оставляем все сложное за дверью. Завтра разберемся, как говорится. Ну а сегодня уже можно просто выдохнуть. От плохого настроения до хорошего всего один трек, и это Clean Bandit.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 августа, в Ахе ожидается небольшой дождь, 23 градуса тепла. В Тымовском переменная облачность, плюс 27. В Смирных 31 градус выше нуля, без осадков. В Углегорске, Томари, а также в Чехове, Невельске, в Хомске, а также в Курильске. Плюс 26, осадков не будет. В Северокурильске погода ожидается ясная, 18 градусов. В Южно-Сахалинске этой ночью около 20 градусов тепла. Завтра днем плюс 27, плюс 29. Без осадков. Ветер юго-западный с порывами 6-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
6: Взрыв цен. Карьер Лист Виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте sahalinru.ru.
7: Не пропустите. Мотокаскадеры в шаре. Колесо смерти. Дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0». С 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около Площади Победы.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Музыка школьных дискотек. Радио АСТВ. Лучшее за 25 лет.
1: Психологи однажды сравнили темп жизни в разных странах, и оказалось, что чем богаче город, тем быстрее люди ходят. Ну, забавно, что счастье при этом измеряется не скоростью шага, это мы в курсе. Торопиться нашему слушателю я советую сегодня только лишь на свидание, а по бытовым вопросам медленно, уверенно едем в компании Paris Hilton.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 августа, в Александровске-Сахалинском ожидается небольшой дождь, плюс 25. В Ногликах и Макарове 27 градусов выше нуля, пройдут небольшие дожди. В Поронайске и Корсакове без осадков плюс 25. В Красногорске завтра плюс 19, переменная облачность. В Долинске, Охотском, а также в Аниве без осадков плюс 31. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске завтра плюс 22, осадков не обещают. В областной столице этой ночью от 18 до плюс 20 градусов. Завтра днем максимальная температура плюс 29. Без осадков. Ветер юго-западный с порывами 6-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
1: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
4: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на один год и единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч ежемесячно до 420 тысяч. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
5: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую». Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении карты «Столичная».
1: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16.

завершается 8-й час нашего сахалинского времени. Это были классные несколько часов вместе с вами, уважаемые слушатели. Напоминаю, с 9 до 10 продолжается проект «2 часа музыки. Лучшее за 25 лет слушайте». Ну а затем «Ловец снов». Программа плотная. Оставайтесь на нашей радиоволне. Ну а я, Катя Солдатова, прощаюсь с вами. До следующего эфира. Буду скучать. Обняла. Пока.

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 августа, в Ахе ожидается небольшой дождь, 23 градуса тепла. В Тымовском переменная облачность, плюс 27. В Смирных 31 градус выше нуля, без осадков. В Углегорске, Томари, а также в Чехове, Невельске, в Хомске, а также в Курильске. Плюс 26, осадков не будет. В Северокурильске погода ожидается ясная, 18 градусов. В Южно-Сахалинске этой ночью около 20 градусов тепла. Завтра днем плюс 27, плюс 29. Без осадков. Ветер юго-западный с порывами 6-12 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
5: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 августа, в Александровске-Сахалинском ожидается небольшой дождь, плюс 25. В Ногликах и Макарове 27 градусов выше нуля, пройдут небольшие дожди. В Поронайске и Корсакове без осадков плюс 25. В Красногорске завтра плюс 19, переменная облачность. В Долинске, Охотском, а также в Аниве без осадков плюс 31. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске завтра плюс 22, осадков не обещают. В областной столице этой ночью от 18 до плюс 20 градусов. Завтра днем максимальная температура плюс 29. Без осадков. Ветер юго-западный с порывами 6-12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
0: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

gonna belong. Gotta keep your head down, gotta be strong.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: ожидается небольшой дождь, 23 градуса тепла. В Тымовском переменная облачность, плюс 27. В Смирных 31 градус выше нуля, без осадков. В Углегорске, Томари, а также в Чехове, Невельске, в Хомске, а также в Курильске. Плюс 26, осадков не будет. В Северокурильске погода ожидается ясная, 18 градусов. В Южно-Сахалинске этой ночью около 20 градусов тепла. Завтра днем плюс 27, плюс 29. Без осадков. Ветер юго-западный с порывами 6-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Спасибо, что вы, друзья, приехали. Мы рады, что вы здесь.

0: градусы, песня режиссера. Все мы режиссеры своей жизни. Давайте срежиссируем этот предстоящий день так, чтобы он был насыщенным, ярким и бодрым. Это АСТВ. Далее выпуск новостей. 7 утра на Сахалине и Курилах.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте. В студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Ремонтные работы начались на участке региональной трассы Тымовск-Александровск-Сахалинский. На 5-километровом отрезке от Тымовского до села Восход подрядчик сейчас занимается фрезерованием изношенного покрытия. Полностью завершить работы, включая асфальтирование и обустройство автобусных остановок, планируют в следующем году. Модернизация трассы ведется одновременно со стороны двух районных центров. В этом году специалисты также намерены завершить ремонт участка между Александровском-Сахалинским и селом Арково. 3 дополнительных рейса между Охой и Хабаровском выполнит авиакомпания «Аврора» в период с 20 августа по 9 сентября. Билеты поступят в продажу в ближайшее время. С просьбой добавить авиарейсы в сезон летних отпусков и каникул к Валерию Лимаренко ранее обратились жители Ахинского района. Добавлю, в рамках программы субсидирования социально значимых рейсов ДФО жители региона могут приобретать льготные авиабилеты по 9 маршрутам. В их числе Курильск-Владивосток, Ноглики-Хабаровск, Южно-Сахалинск-Благовещенск. При дефиците мест на необходимый рейс островитяне могут обращаться к специалистам сервиса «Лист ожидания», который запустили по инициативе главы региона. Губернатор Валерий Лимаренко дал старт работе студенческой резиденции в кампусе «Сахалинтех». Новое пространство в областном центре объединило зоны для учебы, отдыха, творчества и общения. Идея его создания принадлежит студентам, ранее получила поддержку главы региона. Площадка разместилась в студенческом городке. Здесь оборудовали зоны для отдыха и работы, студенческого маркета, настольных игр и приставок, а также места для творческих выступлений, включая мини-концерты и стендапы. В дни проведения форума «Острова» здесь проходит открытая программа для участников, студентов и жителей Южно-Сахалинска. В том числе это практические занятия, лекции и тематические встречи. Капитальный ремонт инженерных сетей в Южно-Сахалинском детском саду «Ромашка» планируют завершить к 1 сентября. Во всех группах, кабинетах и коридорах уже смонтированы новые радиаторы и трубопроводы. Сейчас в помещениях идет косметический ремонт после проведенных работ. Также к монтажу готовят новую мебель, кровати и шкафчики для одежды, мягкий инвентарь и современное интерактивное оборудование. В ближайшее время подрядчик приступит к благоустройству территории. Южно-сахалинцев приглашают на тематическую ярмарку «Медовый Спас». 14 августа она пройдет на площадке по адресу улица Вокзальная, 71. Мероприятие объединит местных фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств, индивидуальных предпринимателей, представителей предприятий. Посетители смогут приобрести мясную и молочную продукцию, сезонные овощи, яйца, птицу, попробовать традиционный плов и свежую выпечку. Также на ярмарке будет представлен широкий ассортимент меда от продукции сахалинских пасек до знаменитых алтайских сортов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Скажите, вы любите Сахалин?
4: Конечно, люблю.
3: А если любите, то почему разожгли костер в запрещенном месте?
4: Ну, мы же просто отдыхаем.
5: Большая беда начинается с маленькой спички. Неосторожное обращение с огнем может привести к серьезным последствиям. Не жгите траву, не разводите костры в местах отдыха. Сообщайте об очагах открытого огня и берегите природу родного края. Пожарная безопасность – это ответственность каждого.
6: Реклама спонсора. Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

Доброе утро, счастливые люди. Встречаем пятницу вместе на волне радио СТВ. С вами я, Женя Милых. Ближайшие 4 часа проведем вместе. Сказать, что эти предстоящие часы с вами будут насыщенными, это не сказать ничего. Все как обычно. Традиционно, бодро, весело и зажигательно. Но это все, конечно, постепенно. Поэтому расправляем свои крылья, готовим свои перышки к взлету. Мы начинаем. Спонсор нашего утра — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов. Через пару мгновений ваш астрологический прогноз уже в эфире. Ну а пока ничего не говори. Рок-острова.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Так, ну что, друзья, давайте расскажу вам парочку новостей из мира сети интернет, а то вдруг вы не знаете, что-то новенькое там произошло. Итак, россияне начали делать вино, внимание, из кабачков, и это не шутка. Такой рецепт реально сейчас входит среди пользователей интернета и говорят, что получается необычный вкус, похожий на камбучу, только 20-градусную. Этот напиток можно дома. Для приготовления кабачкового зелья нужны кабачки, вода, сахар, лимонная кислота и винные дрожжи. Кабачки надо вымыть, порезать и варить 15 минут. Далее процедить горячий отвар, смешать с сахаром и лимоном, а потом уже все это дело остудить и перелить в бутылку. Добавить еще сахар, и через 2 месяца у вас будет настоящее вино. К новогоднему столу можно заготавливать это вино уже сейчас. И, ребята, знаете, вот я подумала, что больше кабачки не будут пропадать на подоконнике. Нашлось ценное применение для них. Надо пробовать. Следующая новость, которая меня заинтересовала. Котам в Казахстане начали выдавать паспорта. Посмотреть всю информацию о питомце можно через приложение. В цифровом документе указаны кличка, порода, окрас, дата рождения, сведения о владельце, чипировании, стерилизации и прививках. Все детали автоматически берутся из единой базы учета животных. Такой паспорт пригодится при посещении ветеринара, в поездках или в случае потери вашего котика. Даже фотка на паспорте у котов имеется, как у людей. Вот интересно, в таком случае им нужен какой-то загранпаспорт для перемещения по миру. А это уже совсем другие новости, друзья. Поэтому желаю всем хорошего дня, отличного настроения. Следите за нашим эфиром. Все только интересно здесь у нас.
0: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.

0: Лето на АСТБ.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

0: Информация о погоде на сегодня для вас прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Итак, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 14 августа. В Александровске-Сахалинском временами дождь плюс 25, в Ногликах временами дождь 27 выше 0, в Поронайске без осадков плюс 28. В Красногорске сегодня осадков не ожидается и 25 со знаком плюс, в Макарове без осадков 27 выше 0. В Долинске сегодня без осадков 32 градуса жары, в Охотском без осадков плюс 30, в Корсакове осадков не ожидается плюс 25, в Аниве сегодня без осадков плюс 31. В Малокурильском и в Южно-Курильске осадков сегодня не ожидается плюс 22, в Южно-Сахалинске сегодня без осадков 28-30 градусов выше 0. Ветер юго-западный от 8 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
7: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
8: 15 числа каждого месяца скидка 15% абсолютно на все товары в магазинах «Чудодей». Приобретайте любимую косметику, парфюмерию, аксессуары и товары для дома по выгодным ценам. Скидка по акции суммируется. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов и на сайте чудодей.com.
9: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
10: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

7:43. Время Сахалинска, друзья, просыпаемся, не расслабляемся. Впереди вас ждет игра «Жевать, не переживать». Сложная игра, как оказалось, для наших слушателей. Поэтому дозванивайтесь уже сейчас 49 15 05, если чувствуете, что вы точно готовы к этой игре. Жду именно вас.

0: Наш кассетник любит песни, где попадается что-то вкусненькое. И тогда он с радостью начинает жевать, не переживать. На радио АСТВ.
1: Так, ну что, друзья, собрались все. Прямо сейчас будет игра «Жевать, не переживать». Сложная, но очень интересная. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Аферна» приглашает вас в новый красивый магазин на цокольном этаже в Мегаберезке. Еще больше товаров, еще больше выбора для вас и вашей семьи. Ваш выбор верный. Так, ну что, есть у нас участница Евгения. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Как настроение у вас сегодня?
2: Отлично.
1: Сегодня пятница. Готовы ли вы к этому дню?
2: Ну, наверное, готовы.
1: Так, хорошо, надеюсь, что к игре вы готовы более уверенно сегодня. На это я надеюсь лично самостоятельно уже. Не вы, а я. Так, ну что, давайте я расскажу вам немного правила. У нас есть кусочек песни, который наверняка вы знаете. Он известный. Он не так, что мы какой-то нашли, который никто не знает, и поем его здесь. Нет, он очень известный, этот кусочек, и вы должны его вспомнить по ходу дела. И в какой-то момент кассетник зажует песню. Был у вас кассетник в детстве?
2: Конечно.
1: Бывало такое, что зажевывала песня?
2: Не постоянно.
1: Вот. И сейчас как раз из детства ситуация, зажуется песня, и вам нужно будет как бы пропеть вот этот момент, который заживала. Договорились?
2: Хорошо.
1: Все. Значит, держим за вас кулачки, Евгения, и начинаем, слушаем внимательно.
3: Позволь мне насладиться твоим влюбленным взглядом. Ну где еще такую?
2: Я найду.
1: Да, все правильно. Я найду. Где еще такую я найду? Это группа «Руки вверх», самая популярная песня, мне кажется, в нашем подростковом, да? Ну, я вас поздравляю, Жень.
2: Спасибо.
1: Все, подарки ваши. И хорошего вам дня, отличного настроения. Удачи.
2: Вам тоже спасибо большое.
1: Вот так вот сегодня Евгения забрала себе подарки в эту пятницу. Настроение у нее улучшилось. Мы за нее очень рады. Я буду рада за тех, кто в следующий раз примет участие в игре «Жевать, не переживать». Обязательно что-то выиграет. Но это уже на следующей неделе, в понедельник. Встречаемся здесь в это самое время. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалинца».
0: «Жевать, не переживать» на радио АСТВ.

0: инициативе губернатора. Одно из направлений – компенсация расходов на услуги няни. Владимир Путин отдельно отметил эту инициативу, назвав ее очень нужной. Кроме того, за последние 5 лет на островах построили и модернизировали 49 медицинских объектов. Комфортные условия создают как для пациентов, так и для врачей. Также в регионе продолжаются мероприятия по сохранению исторической памяти, в их числе работа поисковых отрядов на Шумшу. Владимир Путин высоко оценил программы, действующие в регионе. Новые остановки ввели в эксплуатацию в районе Тещиного языка на Охотской трассе. Пункты Сады теплоэнергетик расположены на 14-м километре дороги Лесбиничная Охотская. Теперь здесь останавливаются автобусы номер 174 направлением Южно-Сахалинск-Охотская и номер 116, следующий из областного центра до пляжа Охота. В июле здесь выполнили устройство освещения, установили современные автопавильоны и дорожные знаки, а также нанесли разметку. В августе специалисты завершили работу по внесению изменений в маршруты пригородных автобусов. Росстандарт закрепил в ГОСТе требования к красной икре первого и второго сортов. Так деликатес может выпускаться в металлических или стеклянных емкостях. Икринки при этом должны быть без пленок и сгустков крови, цвет однородным. Наличие посторонних примесей не допускается. Рекомендуемый объем для металлических банок до 270 мл, стеклянных не более 500. ГОСТ вступает в силу 1 июня 2027 года. Сахалинская делегация представляет регион на выставке ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники России» в Красноярске. Масштабный форум объединил более 300 участников из 20 регионов страны. Международная выставка-ярмарка – одна из ключевых площадок для сохранения и популяризации культуры коренных малочисленных этносов Севера. Мероприятие позволяет продемонстрировать богатое культурное разнообразие страны и открыть новые грани традиционного искусства. В конкурсе «Лучшее произведение национального народного искусства» представлены 15 работ островных мастеров. Украшением культурной программы станет выступление сахалинского нивского ансамбля «Пилокен» из села Некрасовка. Коллектив выступит в номинации «Устное народное творчество. Сказание» и познакомит гостей с уникальным фольклорным наследием нивхов. Потребление хлеба в России упало до минимума с 2006 года. В 2025 на одного россиянина пришлось в среднем 35 килограммов этого продукта. Это почти в два раза меньше, чем 19 лет назад, следует из статистики. Потребление муки за это время также сократилось на 25% до 13 килограммов на человека. При этом россияне стали немного больше есть другой выпечки и мучных сладостей. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас ясно, 22 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

8:24, время Сахалинское. Друзья, напомню нашу тему этого утра. Что вы планировали сделать этим летом и сделали? Ура, сделали, да. Есть первое сообщение. Доброе утро, любимое радио. За это лето я успел загореть, сгореть, облезть и загореть снова. В принципе, так и планировал. Отлично. Я рада, что все ваши планы осуществились, что все прошло хорошо, что все, что сгорело, облезло и снова покрылось новой кожей. Это прекрасно. Так, Светлана написала нам сообщение. Я планировала ходить в спортзал, и я хожу. И есть прекрасный результат. Я подтянулась, коллеги оценили. Мы за вас, Светлана, рады от всего сердца, потому что запланировать ходить в спортзал летом – это... то еще вообще удовольствие. Ничего себе! Это нужно какую силу воли иметь. Так, друзья, напомню, что мы ждем, принимаем ваши сообщения на наш мессенджер Макс 8-900-660-1505, группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ также принимает ваши сообщения. И лучшие комментарии сегодня не только прозвучат в эфире, но и получат подарки, островные сувениры от магазина мерча «Сахалин» на горном воздухе. Также напоминаю, что сегодня пятница, это значит, что в конце этого часа мы разыграем главный приз «Поло» или «Витро» от магазина мерча «Сахалин» среди всех участников этой недели, которые стали счастливыми обладателями сувенирной продукции от наших спонсоров. Поэтому целых два розыгрыша в конце часа нас ждет. Это розыгрыш сувенира и розыгрыш пола или ветровки. Поэтому пишите, что вы планировали сделать этим летом и сделали. Я жду ваших сообщений. Пишите.

Так, ну а мы здесь, мы никуда не уходили. Здесь на волне радио СТВ остаемся и принимаем ваши сообщения на нашу утреннюю тему. Тему, что вы планировали сделать этим летом и сделали. Обязательно напишите свои варианты. Мы сегодня разыграем обязательно сувенир от магазина «Мерчи Сахалин». Обязательно. И в конце этого часа также среди всех, кто победил на этой неделе, разыграем главный приз. Поло или ветровка от магазина «Мерча Сахалин». Так, ну что, есть сообщение. Вот мечтала, планировала стать волонтером форума «Острова». Мечтала и попала. Мы вас поздравляем, Светлана. Это шикарный результат. Когда мечты осуществляются, это прекрасно. Денис написал, достроил дом и посадил дерево. Прекрасные вообще достижения. Здесь только аплодируем стоя и никак иначе. И напоминаем о том, что мессенджер Макс работает и принимает ваши сообщения 8-900-660-1505, группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио АСТВ». Напомню, что стиль Сахалина – это не только про пейзажи, это про характер. И на нижней станции «Стокогорный воздух» работает магазин «Мерчи Сахалин», место, где собраны вещи от местных дизайнеров. Островные аксессуары, сувениры и официальный мерч «Сахалин Маяк России». Заходите в этот магазин, приобретайте для себя там футболки, худи, открытки, стикеры, подарки для близких и вещи, которые хочется оставить себе. Ну и участвуйте в нашем розыгрыше сувениров от магазина «Мерчи Сахалин» за лучший комментарий сегодня. И подведем также итоги и разыграем главный приз «Пол или ветровка» от магазина «Мерчи Сахалин». Оставайтесь с нами, пишите свои сообщения, что вы планировали сделать этим летом и сделали.

Всем доброе утро, здравствуйте, счастливые люди. Я хочу напомнить о том, что мы здесь общаемся сегодня с вами в этом часе, по крайней мере, точно принимаем ваши сообщения на нашу утреннюю тему, что вы планировали сделать этим летом и сделали. Вот лично за себя скажу, что все, что я планировала сделать этим летом, я тоже сделала, и я горжусь тобой, потому что я и планировала на море много ездить, и даже книжку начать читать, которую давно собиралась прочитать. Но, конечно, я ее еще не закончила, времени не так много, потому что все-таки хочется отдыхать, пока такая хорошая погода, наслаждаться, заниматься какими-то активными видами спорта. Ну и загореть я тоже успела. И хорошо, прекрасно, потому что каждый год обещаю себе загорать, но почему-то не получается. С погодой все как-то не выходит. Но в этом году, несмотря на то, что вот многие жаловались в начале лета на погоду, мне кажется, что этим летом погода была такая разнообразная, что можно было успеть все. Она была и холодная, и теплая, и влажная, и сухая, и супер жаркая. Вот прямо сейчас тоже началась жара. В общем, друзья, напишите обязательно, что вы планировали сделать этим летом и сделали. Я напомню, что спонсор нашего утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте магазина «Верный» в ТЦ «Мегаберезка». Фарш свинина-говядина 500 рублей за килограмм. Масло растительное «Олейна» 1 литр. 150 рублей яйцо первой категории «Новосибирск» 12 рублей за штуку. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж. Ну и напомню, конечно же, о том, что мы здесь принимаем сообщения не просто так, а за сувениры от магазина мерча «Сахалин». За самый интересный и яркий комментарий обязательно подарим сувенир. Ну и подведем, конечно же, итоги всей недели и разыграем главный приз – пол или ветровку среди всех, кто выиграл сувенирную продукцию в течение этой недели. Есть одно сообщение, которое я зачитаю прямо сейчас. Доброе утро. Я планировала летом не похудеть. И не похудела. Планировала не делать ремонт и не сделала. Планировала не лететь в отпуск и не полетела. Все планы выполнила, получается. Екатерина, это успех. Мы вас поздравляем, что все, что вы планировали, вы как раз сделали. Ну, все, отлично. Можно жить спокойно и отправляться в осенний период со всеми остальными своими планами. Так, ну что, друзья, пишите обязательно 8-900-660-1505. Это группа ВКонтакте «Радио СТВ» тоже есть. И телеграм-канал «Радио СТВ» также имеется. Куда хотите, туда и напишите. Я везде вас найду, везде ваши сообщения достану и озвучу в эфире. Я

0: Это Боб Синклер, World Hold On на волне радио АСТВ. Друзья, информация о погоде подоспела. Прямо сейчас ее озвучу для вас. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 14 августа, в Александровске-Сахалинском временами дождь плюс 25, в Ногликах также временами дождь 27 тепла, в Поронайске без осадков 28 со знаком плюс. В Красногорске сегодня без осадков плюс 25, в Макарове осадков не ожидается 27 тепла, в Долинске без осадков плюс 32. В Охотском осадков сегодня не ожидается около 30 градусов со знаком плюс, в Корсакове без осадков плюс 25, в Аниве без осадков сегодня плюс 30. В Малокурильском и в Южно-Курильске осадков не ожидается плюс 22, в Южно-Сахалинске без осадков плюс 28, плюс 30 градусов, ветер юго-западный от 8 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
2: Реклама.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Liqui Moly» или оригинальных японских масел «Toyota» и «Subaru» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: 15 числа каждого месяца скидка 15% абсолютно на все товары в магазинах «Чудодей». Приобретайте любимую косметику, парфюмерию, аксессуары и товары для дома по выгодным ценам. Скидка по акции суммируется. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов и на сайте чудодей.ком.
7: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная 15 и седьмой, четвертый этаж.
8: Телефон 51-55-66.
9: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
10: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую». Акция по 31 августа. Подробности об организаторе правил в приложении карты «Столичная».
11: Купи кухню, шкаф, подарок. С «Деко» выгодно живи.
12: «Деко Мебель». Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
11: «Деко» выгодно живи.
13: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
14: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Так, друзья, ну что, у нас есть сообщение на нашу утреннюю тему, что вы планировали сделать этим летом и сделали. И я хочу напомнить всем тем, кто на этой неделе уже писал свои сообщения, да, писал свои комментарии и не попал к претендентам на главный приз розыгрыша «Поло или ветровка». Смотрите, у вас прямо сейчас есть шанс, есть все шансы для того, чтобы все-таки сделать это и стать претендентом на главный приз сегодняшнего розыгрыша. Напишите обязательно свой комментарий. Еще много времени для того, чтобы вы могли успеть это сделать, что вы планировали сделать этим летом и сделали. Итак, сообщение в группе ВКонтакте от Александры. Мы с подругой планировали посетить Марину Манерон. Поездка совершилась 12 августа. Билеты купили еще в мае. Манерон подарил массу впечатлений. Погода нас побаловала. Да, и я хочу сказать, что 12 августа, да, случилась поездка, то есть 2 дня назад. Ох, я была на Манероне, очень красиво там, конечно, вода просто чистейшая, прекрасная обычно погода там. Невероятные виды, красиво, морские котики, вот эти вот ныряния с масками. Ну, в общем, если кто-то еще не побывал, запланируйте себе обязательно эту поездку. Надеюсь, у вас все получится. Пишите свои варианты, что вы планировали сделать этим летом и сделали, свои комментарии. Мессенджер Макс 8-900-660-1505, группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио АСТВ тоже принимает ваши сообщения. За самый яркий и интересный комментарий сегодня сувенир. Ну и также разыграем главный приз тоже в конце этого часа. Поло или ветровка среди всех, кто победил на этой неделе. А это, на секундочку, 5 участников будет, поэтому битва будет ожесточенная, но наверняка поло или ветровка найдет своего обладателя.

Так, друзья, ну что, у нас в преддверии летнего сезона, как правило, с вами всегда, как говорится, планов с громадьё. И очень интересно, какие планы вы себе наметили на это лето и уже сделали, и уже можете себя похвалить за то, что запланировали, сделали. Отлично. Доброе утро. Я купила квартиру в первый день лета. Очень долго к этому шла, сомневалась, влезла в ипотеку, но зато мечта этим летом исполнилась. Теперь мечтаю о ремонте. Но тогда запланируйте себе ремонт на следующее лето. Я смотрю, летом у вас отлично получается выполнять свои планы. Так, есть еще сообщение. Доброе утро. Никогда не была за границей. Планировала хотя бы съездить в Китай. И вот с подругой слетали в июле месяце. Получила массу удовольствий и поели настоящую китайскую кухню. Ой, Жан, мы за вас очень рады. Я рада, что вы исполнили свою давнишнюю мечту. Еще и этим летом это получилось у вас сделать. Поэтому мечтайте, исполняйте свои желания, планируйте. И пускай планы всегда сбываются. Так, друзья, я хочу сказать о том, что у вас еще есть время написать сообщение на нашу утреннюю тему. Что вы запланировали этим летом и сделали? Вот, напишите, пожалуйста, время еще есть, пока я выбираю того человека, который получит сегодня сувенир от магазина «Мерча Сахалин», подарок в виде, да, сувенирной продукции, ну и также сможет побороться за главный приз уже через пару мгновений, «Поло» или «Ветровка». А давайте, собственно говоря, скажу, что же сегодня мы разыгрываем, «Поло» или «Ветровка», и это сегодня «Поло» от магазина «Мерча Сахалин», как раз на жаркие денечки, отлично подойдет еще. Целых там 2 недели, да, гуляем этим летом. Ну и сентябрь, как правило, тоже радует нас своей хорошей, прекрасной, теплой погодой. Поэтому обязательно, друзья, поучаствуйте. Есть время написать еще свой один комментарий на нашу утреннюю тему, и он попадет в эфир. Я успею его зачитать, и успеет он побороться за сувенир и за главный приз от магазина «Мерча Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Работают ежедневно с 11 до 20.00. И официальный мерч «Сахалин. Моя Россия» также доступен на сайте merch.sach.ru. Все, я ухожу на небольшую паузу, жду ваших сообщений. Будем выбирать того, кто получит сувенир от магазина «Мерча Сахалин».

Этим летом жизнь точно удалась. У каждого из вас, я надеюсь, друзья. И самое время подвести итоги среди тех, кто написал комментарий сегодня, да, и выбрать тот комментарий, который станет самым ярким, интересным и получит сувенирную продукцию от магазина «Мерч Сахалин». Прежде озвучу еще одно сообщение от Ирины, что вы планировали сделать этим летом. И сделали, и Ирина этим летом вышла замуж. Ну и я очень надеюсь на то, что она действительно всю свою жизнь планировала сделать это именно летом. Ирина, мы вас поздравляем с этим прекрасным событием в вашей жизни. Живите долго и счастливо, любите друг друга обязательно. Ну и вот мне показалось, что самое интересное и сахалинское, знаете, сообщение, сахалинский комментарий от Валентина был сегодня. Он успел этим летом загореть, сгореть, облезть и загореть снова. В принципе, так и планировал. В принципе, мы, сахалинцы, так и планируем каждый год сделать летом вот все вот эти мероприятия, которые озвучил Валентин. Валентин, вы становитесь сегодня победителем за сувенирную продукцию, за лучший комментарий и становитесь также претендентом на обладание пола или, ну вот, пола как раз конкретно, среди всех, кто сегодня, не сегодня, а на этой неделе писал свои комментарии и становился победителем. Через пару мгновений, мне нужно еще буквально пару минуток, чтобы из среди всех сообщений за эту неделю, которые стали победителями, выбрать одно самое интересное. Так, Валентина мы поздравляем с подарком от магазина «Мерч Сахалин» в виде сувенирной продукции. Ну и я ухожу на еще небольшую паузу для того, чтобы найти счастливчика и обладателя пола от магазина «Мерч Сахалин». Напомню, что магазин уникален тем, что там вы можете приобрести оригинальные футболки и худи с островной символикой, а также стильные аксессуары, памятные сувениры, которые расскажут о Сахалине без слов, а также уникальную одежду, аксессуары и сувениры островного бренда «Сахалин Маяк России». Вот. Все, дайте мне 2 минуты, и я найду того, кто сегодня заберет поло от магазина «Мерча Сахалин».

0: что, друзья, барабанная дробь, и прямо сейчас я нашла уже того человека, который заберет Пола от магазина мерча «Сахалин». Это Александра, которая написала сообщение нам на нашу тему, в каких соревнованиях вы бы точно победили. И вот Александра написала, что она мастерски засыпает на совещаниях любого уровня, ничего с этим поделать не может. И наверняка вот прямо сейчас тоже Александра спит. Возможно, а возможно слушает наш эфир, радуется тому, что забирает Пола от магазина мерча «Сахалин». Спасибо всем, друзья, кто писал свои комментарии. Я напомню, что сувениры и подарки от магазина мерча «Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Работают ежедневно с 11 до 20.00. Официальный мерч «Сахалин. Маяк России» доступен на сайте merch.sach.ru. Спасибо всем, кто был с нами в этом часе. Ну и давайте я напомню о том, что в понедельник мы встречаемся также здесь, в это самое время, и обсуждаем целый час какую-то интереснейшую утреннюю тему. Вот. Ну, а мы переходим в следующий музыкальный. Оставайтесь с нами, пожалуйста, на «Сахалине и Курилах» 9 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий и актуальный выпуск новостей к этому часу. У микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главном. В главных событиях: Владимир Путин провел встречу с губернатором. Учения пожарных прошли в Смирняховском районе. В российских школах создадут комиссии по урегулированию споров. Владимир Путин провел встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. На мероприятии обсудили социально-экономическое развитие региона. В фокусе внимания оказалась поддержка участников специальной военной операции и их семей. Валерий Лимаренко назвал эту работу приоритетным направлением. В регионе организована вся необходимая помощь бойцам, которые возвращаются с фронта, включая медицинскую реабилитацию. Защитникам доступна дальневосточная ипотека по 2%. При этом область дополнительно выделяет 400 тысяч рублей на первоначальный взнос. Этой льготой уже воспользовались около 400 семей. Владимир Путин высоко оценил программу «Герои Сахалина и Курила», также отметил: это яркий пример заложенного в россиянах генетического кода победителей. Рейды с целью проверки соблюдения правил дорожного движения пользователями электросамокатов проходят в областном центре на регулярной основе. Как рассказали в областной госавтоинспекции, в центре внимания наиболее частые нарушения: поездки вдвоем, превышение скорости и пересечение пешеходных переходов без спешивания. Отдельное внимание уделяют несовершеннолетним водителям. Учения пожарных прошли в Смирняховском районе. 28 человек личного состава и 5 единиц техники были задействованы в отработке действий по ликвидации условного крупного чрезвычайного происшествия на объекте с массовым пребыванием людей. По тактическому замыслу возгорание произошло в помещении библиотеки школы-интерната «Радуга». Причиной условного пожара стало нарушение техники пожарной безопасности. Основные силы огнеборцы направили на эвакуацию и спасение людей. Для этих целей в том числе была задействована пожарная автолестница. После все силы и средства направили на ликвидацию условного возгорания. Все цели и задачи учений были выполнены. В каждой школе России с 1 сентября создадут комиссию по урегулированию споров. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По словам министра, в комиссию смогут обратиться родители, если они будут не согласны с тем, что ребенку выставили самую низкую оценку по поведению. Тыкву весом почти 500 килограммов вырастил осужденный в кировской колонии. Мужчина увидел статью о гигантских овощах в газете и попросил родственников помочь с покупкой семян у этих фермеров. Мать выполнила просьбу. Вместе к семенам аграрий приложил инструкцию по агротехнике выращивания гигантских плодов. В результате осужденным удалось вырастить огромную тыкву. Она заняла площадь в 24 квадратных метра. Мужчина признался, что ухаживать за овощем было довольно сложно. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас ясно, 24 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

Доброе утро, друзья. Здравствуйте, счастливые люди. Зовут меня Женя Милых, и я встречаю вас здесь на волне радио АСТВ. Встречаю и рассказываю о том, что впереди этого часа вас ждет много музыкальных прекрасных композиций, которые разбавят ваш сегодняшний пятничный день и поднимут настроение. Также давайте поговорим о том, что сегодня на дворе очень жарко, очень будет влажно, очень будет космически невозможно находиться в городе под открытым палящим солнцем, поэтому обязательно запасайтесь какими-то укрытиями, какими-то вентиляторами портативными, панамами, зонтиками и так далее. Ну и берегите себя, не ходите, да, под солнцем слишком долго. Ну и, конечно же, прячьтесь где-то у моря от жары. Вот вчера, например, была в Охотске днем, да, и, как оказалось, на Сахалине люди в большинстве своем не работают, потому что машин было очень много. Думаю, что сегодня будет так же примерно. Ну и, конечно же, отправляйтесь на выходных куда-то к морю с ночевками, с палатками и так далее. Ну а для тех, кто не любит все вот эти вот выезды на природу, да, вы можете послушать программу «Двигай летом», которая в середине этого часа стартует, в которой Катя Солдатова рассказывает о мероприятиях нашего города этим летом в ближайшие дни. Поэтому обязательно оставайтесь на волне радио СТВ, слушайте и планируйте свои дни, свои выходные дни правильно. Все, мы отправляемся в этот музыкальный час по волнам хорошего настроения. Через пару мгновений ваш астрологический прогноз. Оставайтесь с нами.

Экономический прогноз прямо сейчас, друзья. Спонсор гороскопа — транспортная компания «Транс-экспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Транс-экспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Транс-экспедиция» — 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817, 510-817. Итак, давайте послушаем, что звезды вам нашептали, уважаемые знаки зодиака. Овны, звезды знают, что вы способны на гораздо большее. Тельцы, иногда лучше сказать людям то, что они хотят услышать. Близнецы, счастье не купишь за деньги, но какую-то приятную мелочь точно можно сегодня приобрести. Раки, чтобы ваши завистники спали спокойно, держите свои планы в секрете. Львы, думайте о том, что у вас есть, а не о том, что чего пока нет. Девы, вы уже топчетесь на пороге своей мечты, оцените это. Весы, самое время заменить плохие воспоминания новыми впечатлениями. Скорпиону, успех подкрадется незаметно сегодня, не пугайтесь. Стрельцы, позвольте хотя бы своей нервной системе сегодня отдохнуть. Козероги, делегировать и руководить — два любимых слова на сегодня для вас. Водолеи, сегодня не звезды, а именно вы диктуете правила. Рыбы, не бойтесь ошибаться, бойтесь не попробовать. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа — транспортная компания «Транс-экспедиция». Телефон 510-817, 510-817.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: In and Out of Love, шикарный трек от Армина Ван Бюрна. Друзья, здесь на волне Радио СТВ. Прямо сейчас для вас информация о погоде на сегодня. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области. В Ахе небольшие осадки, плюс 23. В Тымовском кратковременный дождь, 26 тепла. В Смирных сегодня без осадков. Температура воздуха поднимется до 30 градусов. В Углегорске без осадков, плюс 25. В Тамаре осадков не ожидается, 26 тепла. В Чехове без осадков, плюс 24. В Невельске осадков сегодня не ожидается, 27 тепла. В Холмске плюс 26 и также без осадков. В Северокурильске тоже без осадков и плюс 14 градусов. В Курильске без осадков, 26 тепла. В Южно-Сахалинске осадков сегодня днем не ожидается. Температура воздуха плюс 28, плюс 30 градусов. Ветер юго-западный от 8 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
1: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
5: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
6: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника!
7: Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь.
6: База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
1: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: «Двигай летом» на АСТВ.
1: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
0: Летний повод выйти из дома.
1: Уже в эти выходные Южно-Сахалинск ненадолго превратится в маленькую Корею. 15 и 16 августа парк семейных развлечений «История» отметит День освобождения Кореи специальной программой для детей и родителей. В зоне «Джим» для детей от 6 лет пройдут командные и подвижные игры. Участников ждут соревнования, кей-поп настроение, танцы, задания на ловкость и внимательность. А для малышей до 7 лет в зоне «Гарден» подготовили игры «Асянди» – традиционное корейское гадание. Дети будут перевоплощаться, играть и веселиться. 15 и 16 августа. Начало мероприятия в 10:30, ТРЦ «Аллея». Телефон для справок 8-42-42-556-337.
0: Лето зовет.
1: Английский можно учить не за партой, а играя, общаясь и веселясь. 16 августа «Пати в квадрате» проведет «Дуобинго» – игровую программу для детей, где знакомство с английским языком происходит легко и без скучных уроков. Участников ждут музыка, актуальные тренды, игры, задания и небольшие челленджи. Дети смогут общаться друг с другом, заводить новые знакомства и одновременно практиковать английский, даже не воспринимая это как обычное занятие. Учим английский на мероприятии «Дуобинго». 16 августа, начало 18:00. ТЦ «Рояль», третий этаж.
0: Двигай летом! Лето само себя не проведет!
1: Уже скоро на остров придет настоящий праздник с атмосферой старинного семейного торжества. Яблоки, ремесла, книги, игры и музыка. 19 августа в главной островной библиотеке пройдет культурно-просветительский фестиваль «Яблочный спас. Всем чудес припас». Гостей ждут мастер-классы по приготовлению традиционного яблочного печенья, интеллектуальные игры, плетение поделок и оригами. Для семей подготовили игру «Связь поколений», эстафеты «Сила в яблоках» и викторину «Круг времен». Также на празднике можно будет заглянуть на ярмарку «Ремесленный ряд» с работами сахалинских мастеров. Ну а завершится фестиваль концертной программой. Праздник «Яблочного спаса» состоится 19 августа, начало в 16:00, Сахалинская областная универсальная научная библиотека. Справки по телефону 8-42-42-45-25-21. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
0: «Двигай летом» на АСТВ.

0: о погоде для вас, друзья, прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 14 августа. В Александровске-Сахалинском временами сегодня дождь плюс 25, в Ногликах временами дождь 27 тепла, в Поронайске без осадков 28 со знаком плюс. В Красногорске без осадков плюс 25, в Макарове осадков не ожидается и 27 выше 0. В Дулинске держитесь, ребята, плюс 32 и без осадков, в Охотском осадков не ожидается около 30 градусов тепла, в Корсакове без осадков плюс 25, в Аневе также без осадков сегодня, плюс 31 градус. В Малокурильском и в Южно-Курильске осадков не ожидается, 22 выше 0, в Южно-Сахалинске днем без осадков, плюс 28, плюс 30 градусов. Ветер юго-западный от 8 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
2: Реклама.
5: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
6: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
7: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
8: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
9: Купи кухню,
2: шкаф, подарок.
9: С деко выгодно живи.
10: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
9: Деко выгодно живи.
5: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Друзья, всем здравствуйте, доброе утро. Всем водителям большой привет. Предупреждаем вас, что на участке дороги Невельск-Томари, аэропорт Шахтерск, с 298 по 299 километр в Углегорском районе ограничат движение транспорта. Причина – взрывные работы на Солнцевском угольном разрезе. Проезд закроют в воскресенье 16 августа с 16.30 до 17.00. Об этом сообщает Минтранс Сахалинской области, поэтому автомобилистов просим учитывать эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Напомню, еще раз продублирую, 16 августа с 16.30 до 17.00 Шахтер 298 по 299 километр Невельск-Томари, аэропорт Шахтерск. Поэтому, друзья, будьте, пожалуйста, добры, учтите эту информацию. Всем хорошей дороги, отличного настроения, делайте громче.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63

0: Так, ну, Москва, Южно-Сахалинск, только если улетайте, а так пока что остаемся здесь, на волне Радио СТВ, на Сахалине и Курилах, 10 утра.
1: Новости на Радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей к этому часу. У микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенти». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Тело 10-летнего мальчика обнаружили в реке на Сахалине. Губернатор доложил президенту о выполнении поручений по развитию области. В Северо-Курильске возобновили работоспособность линии связи. Тело 10-летнего мальчика обнаружили в реке на Сахалине. Трагедия произошла 13 августа. По версии следствия, ребенок без спроса родителей взял мини-трактор и поехал кататься в лес. Позднее транспортное средство обнаружили перевернутым в реке Алат. Погибший мальчик лежал рядом. По факту возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Губернатор Валерий Лимаренко доложил Владимиру Путину о выполнении поручений по развитию Сахалинской области и ключевых результатах этой работы. Так, коэффициент рождаемости в регионе входит в десятку лучших по стране. Лидерские позиции получается удерживать в том числе благодаря программе «Счастливое материнство», запущенной по инициативе губернатора. Одно из направлений – компенсация расходов на услуги няни. Владимир Путин отдельно отметил эту инициативу, назвав ее очень нужной. Кроме того, за последние 5 лет на островах построили и модернизировали 49 медицинских объектов. Комфортные условия создают как для пациентов, так и для врачей. Также в регионе продолжаются мероприятия по сохранению исторической памяти. В их числе работа поисковых отрядов на Шумшу. Владимир Путин высоко оценил программы, действующие в регионе. Специалисты завершили ремонт подводной волоконно-оптической линии связи Камчатка-Сахалин. Работоспособность линии связи и оказание телекоммуникационных услуг в Северо-Курильске восстановлены в полном объеме. Онлайн-сервисы и приложения работают без ограничений по скорости передачи данных. Для устойчивой работы цифровых услуг пользователям рекомендуют перезагрузить роутер и ТВ-приставки. Сахалинская делегация представляет регион на выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России» в Красноярске. Масштабный форум объединил более 300 участников из 20 регионов страны. Международная выставка-ярмарка – одна из ключевых площадок для сохранения и популяризации культуры коренных малочисленных этносов Севера. Мероприятие позволяет продемонстрировать богатое культурное разнообразие страны и открыть новые грани традиционного искусства. В конкурсе «Лучшее произведение национального народного искусства» представлены 15 работ островных мастеров. Украшением культурной программы станет выступление сахалинского нивского ансамбля «Пилокен» из села Некрасовка. Коллектив выступит в номинации «Устное народное творчество сказания» и познакомит гостей с уникальным фольклорным наследием нивков. Жительница Владивостока выставила на продажу коллекцию более чем из 500 фигурок лягушек. Она намерена выручить за нее 18 миллионов рублей. В коллекции представлены фигурки из 43 стран, включая Японию, Южную Корею, Италию, Швейцарию и Болгарию. Причиной продажи владелица назвала планы построить дом в отдаленном лесном районе, где для большой коллекции не будет места. И в завершение о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 26 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

Друзья, всем здравствуйте, доброе утро, счастливые люди. Добро пожаловать в новый час на волне радио Айс ТВ. Я напомню, что спонсор нашего утра — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте магазина «Верный» в ТЦ «Мегаберезка». Шея свиная «Мираторг» 600 рублей за килограмм. Кальмар замороженный 450 рублей за килограмм. Филе кур «Присколи» 600 рублей за килограмм. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж. Ну и помимо того, что я напомнила вам о нашем спонсоре, хочу напомнить вам о том, что у нас этот час будет насыщенным, ярким, удивительным благодаря нашей традиционной игре «Дозвон». Ну, а все подробности я расскажу чуть позже. Для начала хочу вам рассказать о том, что в нашем телеграм-канале сейчас, в данный момент, проходит фото-челлендж. Покажи свой багажник перед выездом на природу. Как раз сегодня пятница. Многие отправляются на выходные дни с ночевкой, да, сегодня кто-то уезжает, кто-то завтра поедет. И в связи с этим обязательно, как только упакуете свой багажник, сфотографируйте его, покажите всем, что же вы туда смогли укомплектовать. Палатки, возможно, какие-то сапы, мангалы, наверняка удочки и все, что необходимо на всякий случай. А то пригодится, а не взяли. Покажите свой багажник обязательно, друзья. Редакция СТВ выберет самое крутое фото и подарит фирменную футболку. Мы ждем ваши фотографии в нашем телеграм-канале. Обязательно поучаствуйте. Мы посмеемся над вашими заполненными багажниками. Ну и не забывайте о том, что через пару мгновений вас ждет ваш астрологический прогноз. Ну а прежде о нашей игре «Дозвон» тоже через пару мгновений. Оставайтесь с нами.

0: Так, ну что, готовы ли вы узнать, кто сегодня заберет большую пиццу «Посейдон»? Я точно готова. Партнер игры «Дозвон» пиццерия «Сказка». Знакомьтесь с новым разделом коллекции на сайте pizzasaska.ru. Коллекция «Семейный вечер» — это две любые пиццы, две закуски на выбор и литр домашнего морса от 1799 рублей. Заказывай на pizzasaska.ru. Прямо сейчас уже человек выбран. Мне осталось только набрать его номер телефона. Надеюсь, что меня ждут на другом конце провода, и мы обязательно сможем соединиться для того, чтобы услышать кодовую фразу, которую я загадала в самом начале этого часа. Ее нужно озвучить громко и ясно, чтобы все поняли, что человек достоин нашего крутого подарка. Так, ну, хочется верить, что все цифры набраны верно, и я попала по каждой из них. И прямо сейчас мы соединяемся.
1: Алло.
0: Так, алло, здравствуйте. Это Алексей?
1: Да, все верно, слушаю.
0: Здравствуйте, Алексей. Это радио СТВ, между прочим. И вы к нам отправили заявку, да? Было такое?
1: Да.
0: На участие в розыгрыше. Ну, а вы знаете правила игры?
1: Да, конечно, кодовое слово нужно сказать.
0: Нужно было сказать, вот так вот я бы даже сказала. Алексей, к сожалению, это проигрыш, и пицца сегодня вам не достается, но вы не расстраивайтесь, вам хорошего дня.
1: Хорошо.
0: Всего доброго. К сожалению, не получилось у Алексея быть на чайку, но давайте так, я не люблю вот заканчивать игру, не отдавая никому пиццу, не отдавая никому главный приз, поэтому прямо сейчас будем дозваниваться еще одному человеку, сделаем вторую попытку. Надеюсь, у нас все получится на этот раз. Между прочим, не так уж просто набирать номер телефона на стационарном телефоне, где кнопочки очень маленькие. Мы уже не привыкшие к такому. Так.
2: Лето – это маленькая жизнь.
0: Угу. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Эти аплодисменты вам, Екатерина.
2: Да.
0: Так, небольшая пауза была, когда взяли трубку. Подскажите, вспоминали фразу или заняты, или просто прислушивались, кто же здесь на конце? Заняты. Хорошо, на работе.

0: работе находитесь?
1: Да.
0: Ага. Вам желаю хорошего рабочего процесса, Катя. Ну и, конечно же, пицца Посейдон, большая пицца Посейдон сегодня ваша.
1: Здорово, спасибо большое.
0: Пожалуйста. Мы рады, что все-таки она отправилась к своему обладателю. Екатерина, всего доброго, удачи, всего хорошего. Ну и я напоминаю, друзья, о том, что игра «Дозвон» у нас здесь по будням в это самое время. Поэтому не пропускайте ее. Обязательно выполняйте все условия розыгрыша, и тогда главный приз, да, останется именно вам.

Друзья, друзья, ну что, я хочу сказать, что мы продолжаем наше утро здесь на волне радио СТВ. Всем хорошего настроения, прекрасная погода за окном. Надеюсь, что большинство из вас уже знают, как будут проводить выходные дни, как будут спасаться от этой жары, возможно, где-то у водоема, возможно, у вас есть свои способы домашние где-то под кондиционером. Ну а я напомню о том, что спонсор нашего утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей – пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома – магазин «Верный». Это «Утро на волне радио СТВ». Меня зовут Женя Милых. Мы продолжаем. Оставайтесь с нами.

0: миллион.
1: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
2: Реклама.
3: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
4: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Купи кухню,
6: шкаф, подарок.
5: С Деко выгодно живи.
7: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
5: Деко выгодно живи.
8: Ждем вас 19 сентября на авторском концерте Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Любимые песни в исполнении артистов и эстрадно-симфонического оркестра Сахалинской филармонии. Концертный зал «Симфония», 18.00. Билеты на сайте и в кассе филармонии, 304-104.
9: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
4: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Всем прекрасного настроения. Доброе утро, друзья. Информация о погоде для вас прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Итак, в Александровске-Сахалинском временами дождь плюс 25, в Ногликах временами дождь и 27 выше 0, в Поронайске без осадков 28 тепла, в Красногорске сегодня осадков не ожидается и 25 со знаком плюс. В Макарове без осадков плюс 27, в Долинске также осадков не ожидается 32 градуса выше 0, в Охотском без осадков около 30 со знаком плюс. В Корсакове сегодня без осадков плюс 25, в Аниве жарко будет сегодня плюс 31, в Малокурильском и в Южно-Курильске будет без осадков и 22 градуса тепла. В Южно-Сахалинске осадков днем не ожидается. Температура воздуха плюс 28, плюс 30 градусов. Ветер юго-западный от 8 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях с оптикой

шикарный трек от Паника Атак. Здесь, друзья, на волне радио АСТВ. Всем хорошего настроения, прекрасного пятничного дня. Ну и вечера, конечно же, тоже, а также предстоящих выходных. Спонсор этого утра — сеть социальных продуктовых магазинов «Верно» приглашает вас в новый красивый магазин на цокольном этаже в Мегаберезке. Еще больше товаров, еще больше выбора для вас и вашей семьи. Ждем вас за отличными покупками и приятными впечатлениями. Ну что, друзья, это утро вместе с вами проводила я. Зовут меня Женя Милых. Прощаемся с вами до понедельника. С 7 до 11 буду здесь как штык. Ну и вы тоже обязательно присоединяйтесь. В следующем части вас ждет моя коллега Таня Иркалиева, которая разбавит этот пятничный день для вас. Ну а я желаю вам всего самого хорошего. Счастливо, пока, удачи!

0: Шасанта, его новый трек под названием «Океанами». Ну а мы двигаемся далее, друзья, на Сахалине и Курилах уже 11 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальные новости на этот час расскажет Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте.